я скромен и красив к тому же. О, красота! Голову кружит иллюминации, огни июля ночи. Природу люблю,

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

0: no visiting.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 12 мая в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем плюс 21 градус. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае плюс 5 ночью, днем до плюс 11, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 15 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: свете.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 12 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем плюс 21 градус, облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае плюс 5 ночью, днем до плюс 11, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 15 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаева-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского и русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9, на нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: на 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаево-Черкесске, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаево-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаево-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнормейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее, не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Карачаевске 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Президент России поздравил главу и жителей Карачаева-Черкесии с Днем Победы. Владимир Путин отметил: «Мы всегда отмечаем этот священный праздник с чувством гордости за великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые не покорились врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир. Их стойкость и сила духа будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине». В своем поздравлении полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка подчеркнул, что люди разных национальностей и вероисповеданий, стоя плечом к плечу, вместе бились с врагом на фронте и работали в тылу, наглядно доказав: нет ничего мощнее и крепче нашего единства. Наш земляк, ветеран СВО, депутат парламента, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Дахир Мучаев поздравил жителей республики с Красной площади, где прошел главный парад страны, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Праздничный день 9 мая в республиканской столице начался с церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь славы» в Парке Победы. В торжественном мероприятии приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатель парламента Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, депутаты и руководители силовых и правоохранительных структур. Отдали дань уважения памяти мужества участников Великой Отечественной войны, ветераны СВО, молодежь, жители и гости столицы республики. Памятные церемонии прошли на мемориалах во всех уголках Карачаева-Черкесии. В Черкесске на площади имени Ленина в День Победы состоялся митинг. Глава региона, участники митинга и жители республики минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за мирное будущее нашей страны. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Торжественным маршем по главной площади республики прошли военнослужащие подразделения Черкесского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, казаки, курсанты, юнормейцы. В праздничный день по всей республике прошли народные гуляния, концерты, авто- и велопробеги, выставки, работала полевая кухня. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 12 мая, в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем плюс 21 градус. Облачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 20, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае плюс 5 ночью, днем до плюс 11, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 7, днем до плюс 15 градусов, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Ростовский военный госпиталь из Карачаева-Черкесии направлено 9 тонн питьевой воды. Груз сформирован при содействии председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, сенатора от Карачаева-Черкесии Крыма Казанокова и регионального отделения партии «Единая Россия». Дополнительно к гуманитарной помощи сотрудники тепловых сетей отправили в госпиталь 600 килограммов стирального порошка, необходимого для бытовых нужд учреждения. Напомним, что вся работа по формированию и отправке гуманитарных грузов ведется в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В Центре социального обслуживания населения республики открылось отделение социальной реабилитации участников специальной военной операции. В новом подразделении созданы все условия для оказания комплексной помощи. Оборудован кабинет психологом, специалисты прошли профильное обучение и готовы оказывать квалифицированную поддержку. Кроме того, функционирует зал адаптивной физической культуры. Он оснащен необходимыми тренажерами и специализированным оборудованием. Занятия проводит инструктор по адаптивной физкультуре. В учреждении отметили, что полностью готовы предоставлять полный спектр реабилитационных услуг ветеранам специальной военной операции. Добавим, что отделение социальной реабилитации открыто в рамках региональной программы реабилитации и абилитации инвалидов. В течение года планируется поэтапное оснащение дополнительных кабинетов и подразделений. Ассоциация ветеранов специальной военной операции по Карачаево-Черкесии и ПСБ «Банк» заключили соглашение на Кавказском инвестиционном форуме. Стороны будут сотрудничать и способствовать улучшению социально-экономической защищенности участников спецоперации, членов их семей, масштабирования мер финансовой поддержки, организации адресной помощи, развития волонтерского движения в республике. Отдельное внимание будет уделено развитию предпринимательских инициатив ветеранов и расширению возможностей для их самореализации. ПСБ уже реализует программу «Новое звание. Предприниматель», которая включает бесплатное онлайн-обучение ветеранов СВО основам ведения бизнеса, консультации специалистов банка и приглашенных экспертов, сопровождение на каждом этапе от идеи до старта своего дела. В преддверии великого праздника Дня Победы Комитет семей воинов Отечества по Карачаево-Черкесии организовал мероприятие для детей наших защитников. Ребят пригласили в кинотеатр «Чарли» на просмотр фильма о Великой Отечественной войне, основанного на реальных событиях. Цель – показать молодежи, какой огромной ценой досталась победа нашим дедам и прадедам. Чтобы дети понимали, мужество и героизм – это не просто слова из учебников. Это то же самое чувство, которое сегодня проявляют их отцы и братья в зоне специальной военной операции. Особым гостем встречи стал участник СВО, член Ассоциации ветеранов специальной военной операции по КЧР Руслан Кругляков. Для ребят очень важно видеть живой пример верности долгу и иметь возможность лично пообщаться с настоящим героем нашего времени. Комитет семей воинов Отечества поблагодарил коллектив кинотеатра «Чарли» за содействие в организации мероприятия и внимание к семьям наших защитников. 3 мая состоялась спартакиада среди муниципальных служащих Карачаево-Черкесской республики, приуроченная ко дню возрождения карачаевского народа. В рамках спартакиады были проведены отдельные соревнования среди участников СВО. Они стали особой частью мероприятия, подчеркнув силу духа, мужество и стойкость участников. В дружеской, но по-настоящему напряженной борьбе спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выдержку и стремление к победе. По итогам соревнований первое место занял Нюрахмат Далаев, второй – Арсен Чукунов, третий – Ислам Салпагаров. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец,

0: Черкесске 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане в преддверии 9 мая прошла акция «Знамя Победы». Она завершила традиционный окружной автопробег, который в этом году прошел через регионы Северного Кавказа, а также города-герои Новороссийск, Керчь и Волгоград. В конечной точке пробега Севастополем в торжественной обстановке короб с символическим знаменем оставлен в мемориальном комплексе «Сапун-Гаран» до следующего Дня Победы. Ну а в дагестанском Каспийске на площади развернули масштабную копию знаменем. Ингушетия. На территории Кургана Славы в Насыркордском административном округе Назрани провели субботник, посвященный сохранению памяти о героях, отдавших свои жизни за отчизну. Здесь покоятся герои Советского Союза – летчики Юдин, Половинкин и Павлов. Кроме того, работы по благоустройству провели на братских могилах и воинских мемориалах по всей республике. 9 мая в городах и районах Ингушетии пройдут концерты, прозвучат военно-патриотические песни, посвященные мужеству, единству народа и любви к Отечеству. Будут организованы полевая кухня, тематические выставки и народные гуляния, создающие атмосферу памяти, единства и преемственности поколений. Кабардино-Балкария. В канун Дня Великой Победы в городе Баксане состоялся традиционный военно-патриотический автопробег, организованный республиканским ДОСААФ. Маршрут автопробега проходил по местам боевой славы. В мероприятии приняли участие более 500 человек, в том числе молодежь. Также школьники организовали шествие бессмертного полка и исполнили стихи и песни военных лет. Мероприятие завершилось с минутой молчания и возложением цветов к памятнику погибшим воинам. Всего в мероприятиях приняли участие более 500 человек. Карачаево-Черкесия. В преддверии великого праздника Дня Победы Карачаево-Черкесия стала частью традиционной патриотической акции «Вальс Победы». В Черкесске на аллее по улице Первомайской состоялся праздничный бал, объединивший студентов. Ребята исполнили вальс под музыку военных лет и воссоздали атмосферу победной весны, напомнив всем о несгибаемом мужестве поколения победителей. После праздничного бала ребята почтили память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалу «Огонь вечной славы». В вальсе победы закружились и ребята из других городов и районов республики. Северная Осетия. Вдов участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей чествовали во Владикавказе в комплексном центре социального обслуживания населения. Для собравшихся выступил хор социального учреждения, а также народный артист республики Сослан Дзуцев. Гости поделились своими воспоминаниями о военных годах, дали наставления подрастающему поколению и ответили на вопросы молодежи. В завершение встречи им вручили памятные подарки и цветы. Ставропольский край. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы на Ставрополье вновь открыли стену памяти. На Аллее Славы в Парке Победы Ставрополя размещены 168 конструкций с 12 тысячами фотографий фронтовиков и тружеников тыла из семейных архивов ставропольцев. Каждый портрет здесь судьба, подвиг, история семьи и всей страны. Именно на мужестве и самоотверженности поколения победителей держится память о победе. Они защитили родину от стояли свободу, а после войны подняли страну из руин. Чечня. В Чеченской Республике в преддверии Дня Победы стартовали две масштабные патриотические акции «Знамя Победы» и «Георгиевская ленточка». Над административными зданиями подняли Знамя Победы. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года над Рейхстагом в Берлине. Во всех районах республики волонтеры раздают георгиевские ленточки – один из самых узнаваемых символов Победы. 9 мая в республике пройдут торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам, концерты и встречи с семьями ветеранов и тружеников тыла. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архыз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архыз-24». 265-888. 265-888. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104,5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: сейчас тебе еще не надо.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Ставки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: «Маяки-5».
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении, статус ветерана боевых действий, все льготы от Министерства обороны Российской Федерации, единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 105.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888, 265-888.
2: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: Бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 270175. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Зарегистрированная служба в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаево-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаево-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Тиберде полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наш земляк из Усть-Джигутинского района, подполковник Альберт Тулпаров, удостоен высокого звания Героя Донецкой Народной Республики. В день 81-й годовщины Великой Победы на священном кургане Саур-Могила глава ДНР Денис Пушилин вручил Тулпарову золотую звезду Героя и Орден Республики. Это признание личного мужества, стойкости и героизма, проявленных Альбертом при освобождении Донецкой земли. Глава Карачаева-Черкесии выразил искреннюю благодарность Пушилину за высокую оценку заслуг нашего земляка. Он подчеркнул, что подполковник Тулпаров достойно служит в зоне проведения специальной военной операции, показывая пример настоящего патриота и защитника Отечества. От имени всех жителей Карачаева-Черкесии поздравляю Альберта с заслуженной наградой. Эта награда – еще одно подтверждение доблести всех ребят из Карачаева-Черкесии, со всей России, кто сегодня с оружием в руках защищает Родину. Мы гордимся нашими бойцами и их подвигами. Победа будет за нами. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова разработана стратегия развития здравоохранения республики до 2030 года. На совещании в правительстве состоялось обсуждение стратегии, в основу которой легли 6 проектов. Это повышение доступности первичной медико-санитарной помощи через внедрение новой модели, совершенствование системы оказания неотложной помощи, улучшение системы льготного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ для раннего выявления новообразований, а также формирование оптимальной сети медицинских организаций. Премьер-министр республики Мурат Аргунов указал на необходимость четкого выполнения поставленных задач, сделав акцент на основных показателях. Это повышение качества медицинской помощи, обеспечение учреждений медицинским персоналом, серьезный рост показателей диспансеризации и выверенная маршрутизация пациентов. Волонтерская группа «По зову сердца» отправила очередную партию помощи землякам, участникам СВО. На передовую передали маскировочные сети, тактические костюмы, леший, нашлемники, а также гуманитарный груз, собранный жителями Урупского района. Напомним, помощь военнослужащим и их семьям в республике оказывается в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5 FM, это радиоканал КЧР-ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной выпуск передачи с участием представителей госавтоинспекции. В течение всего календарного года, еженедельно, по вторникам, мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, для того, чтобы обозначать и обсуждать актуальные вопросы и темы в сфере безопасности дорожного движения. Стараемся давать подробные разъяснения, но это, конечно же, делают наши коллеги, партнеры, представители госавтоинспекции. Мы объединены одной общей целью – сделать дороги в нашем регионе и стране безопаснее, снизить аварийность. Ну и, конечно, для этого требуется дисциплина. Дисциплина всех участников дорожного движения. Друзья, мы будем говорить сегодня на очень важную тему о безопасности перевозки детей автотранспортом. Мы побеседуем. Тема действительно очень важная. Я думаю, что не стоит дополнительно объяснять и разъяснять, почему тема защиты наших детей, нашего будущего нашей страны настолько важна. Как правильно перевозить детей автотранспортом, какие правила действуют в данной сфере, ну и какие наказания за несоблюдение правил, тоже побеседуем. Предлагаю всем настраиваться, делать погромче основные важные моменты. Есть, кстати, изменения в законодательстве, в том числе увеличились и штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Обо всем подробно нам расскажут гости сегодняшней программы. Это инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Викторовна Сущенко. Здравствуйте, Виктория.
1: Добрый день, Анна. Сегодня мы с вами поговорим
0: о безопасности детей.
1: Да,
0: тема очень важная. Скажите, какие-то изменения в последнее время происходили в законодательных актах, которые регламентируют данную сферу?
1: 1 сентября 2025 года в России вступили в силу важные изменения в правилах дорожного движения, которые касаются правил перевозки детей в автомобилях. Эти нововведения направлены на повышение безопасности юных пассажиров и уточнение требований к использованию детских удерживающих устройств. Для водителей и родителей эти изменения могут показаться незначительными, но их соблюдение чревато не только штрафами, но и гораздо важнее угрозой жизни и здоровью вашего ребенка.
0: Ну и мы сегодня подробно об этом поговорим. Хорошо, какие главные изменения внесены, да, скажем так, на что важно обратить внимание? Вот мы будем сегодня подробно все говорить. Главное изменение, посмотрела, это то, что теперь четко определено детское удерживающее устройство, есть прописаны все какие-то технические моменты, все правильно, да? Я так поняла, что вот действительно вот это важное, самое основное в изменениях.
1: Да, долгое время в ПДД существовала некоторая неопределенность относительно того, что именно считать детским удерживающим устройством. И это приводило к тому, что на рынке появлялись различные приспособления, такие как адаптеры ремней безопасности, накладки, фиксаторы и другие заменители, которые должным образом не обеспечивали уровень безопасности детей, но при этом формально позволяли избежать штрафа. Но с 1 сентября 2021 года это у нас закрывается и...
0: Уже таких моментов не будет. То есть дети должны быть защищены не только формально, да, скажем так, не только родитель защищен от штрафа, да, что многие пытались сделать, скажем так, использовали эти накладки, треугольнички и так далее. Mm-hmm. Теперь должен быть защищен ребенок. То есть изменения действуют именно на то, чтобы ребенок был реально защищен в случае ДТП. Хорошо, давайте подробно, что изменилось.
1: Изменилось в ПДД, закреплено четкое определение детского удерживающего устройства. Теперь под детским удерживающим устройством понимаются только те устройства, которые соответствуют правилам Организации Объединенных Наций, номер 4404 или номер 129. Это обозначает, что любое приспособление, не имеющее соответствующей сертификации и не являющееся полноценным автокреслом или бустером, признается недействительным для перевозки детей.
0: Угу. То есть вот эти треугольники, накладки, муляжи детских кресел, да, они вне закона.
1: Да,
0: уже. Угу. Что это означает на практике?
1: На практике это означает полный запрет на использование так называемых фест-адаптеров, то есть накладок на ремни, лямок и других подобных устройств, которые ранее могли применяться для детей старшего возраста. Теперь единственными разрешенными средствами для перевозки детей являются автокресла и бустеры для более старших детей, прошедших соответствующую

0: сертификацию.
1: Друзья, мы с вами теперь в курсе, знаем, не нарушаем. Сейчас будем подробно рассказывать, какие устройства, удерживающие, надо приобретать, да, какие технические моменты надо соблюсти, да, где смотреть эти сертификаты и так далее, так далее. По возрастным особенностям я единственное хочу напомнить, что вы можете поучаствовать в обсуждении в рамках прямого эфира. Ждем ваши вопросы на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или под любой из публикаций. Кстати, запись этого радиоэфира мы тоже разместим для того, чтобы, если вы вдруг не успеваете дослушать или какие-то уточнения нужны, вы прослушали подробно и еще раз ознакомились с этой темой. Итак, правила перевозки детей по возрастным группам. Что мы должны выделить? Да, вот здесь самое важное — возраст ребенка. В соответствии с возрастом и требования будут разные. Думаю, что все понимают, что малыш-грудничок и ребенок там 15 лет – это совершенно разные граждане нашей страны, и требования к тому, чтобы обеспечить их безопасность, будут совершенно разные. Давайте начнем. Вот по возрастным группам что важно подчеркнуть?
2: Ну, дети до 7 лет на переднем сиденье, перевозка детей до 7 лет на переднем сиденье легкового автомобиля строго запрещена без использования детских удерживающих устройств. Соответствующий росту и весу ребенка, конечно же. Это означает, что ребенок должен находиться на сертифицированном автокресле, установленном согласно инструкции производителя.
1: А на заднем сидении, то есть до 7 лет дети на переднем сидении, ну не малыши, да, вот те от 3, которые старше, они должны быть на заднем сидении. Как правильно их перевозить?
2: Дети до 7 лет на заднем сидении легкового автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Опять же, соответствующих росту и возрасту и весу ребенка.
1: Ремнями, штатными ремнями?
2: Использование штатных ремней безопасности без автокресла или бустера для этой возрастной категории недопустимо. Это дети до 7 лет включительно.
1: Мы, кстати, вот про малышей не сказали, да, там есть автолюлька до года и от года до 3, то есть, соответственно, это тоже автокресло по возрасту и возможность установки на переднем сидении. Хорошо, дети от 7 до 11 лет. Это такая сложная достаточно категория, когда дети уже подрастают, иногда они бывают достаточно рослыми, крупными. Что здесь важно соблюдать?
2: Дети от 7 до 11 лет на переднем сидении. Дети этой возрастной группы можно перевозить на переднем сидении легкого автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств. На заднем сидении детей от 7 до 11 лет на заднем сидении легкового автомобиля можно перевозить либо с использованием детских удерживающих систем, либо с использованием штатных ремней безопасности, если ребенок уже достаточно высок.
1: Угу.
2: Ну, чтобы ремень подходил по плечу, а не по шее, не по бедрам, не по животу.
1: Угу. Вот это важно, важный момент. Иногда дети, ну, там, 10-11 лет условно, бывают достаточно крупными. И, ну, садить такого ребенка в бустер, даже в самый крупный, да, по размеру достаточно сложно. Вот эти важные параметры, да, когда можно уже просто обычным штатным ремнем безопасности ребенка пристегнуть, если ребенок, ну, действительно рослый, крупный, много весит и высокого роста. Какие параметры роста и веса, они здесь важны?
2: Ну, дети старше 12 лет или достигшие роста 150 сантиметров и веса 3-6 килограмм, независимо от роста, могут перевозиться без специальных удерживающих устройств, используя штатные ремни безопасности.
1: То есть, получается, если ребенок старше 12 лет, либо он достиг роста 150 сантиметров и веса 36 килограммов. То есть 150 сантиметров и вес свыше 36 килограммов. Я так понимаю, что это одновременное условие, да, ребенок даже если рослый, но веса нет. Ну, в общем, здесь вот такая вот история с законом. Но, в принципе, здесь все понятно. На ошибки-то всего часто бывают, да, родители стараются сэкономить, покупают одно удерживающее устройство, да, сразу на вырост, скажем так. Малыша, которому там полтора года, усаживают в бус просто. Ну, в принципе, вот нарушения-то есть. Какие самые частые нарушения? И давайте поговорим о важности правильной установки. Ведь даже самое дорогое, современное, подходящее детское удерживающее устройство не будет правильно работать и защищать ребенка, если оно неправильно установлено или ребенок в нем вообще не зафиксирован и не пристегнут.
2: Ну, даже самое дорогое и сертифицированное автокресло не гарантирует безопасность, если оно установлено неправильно. Значительная часть травм детей и ДТП происходит именно из-за ошибок в установке удерживающих устройств. И наиболее... Сейчас поговорим о наиболее распространенных ошибках, которые следует избегать. Это неправильное крепление кресла. Кресло должно быть установлено надежно, зафиксировано в автомобиле, без залюфта. Если оно крепится штатным ремнем, убедитесь, что ремень натянут максимально туго. При использовании изофикс проверьте идентификаторы правильной установки.
1: Угу. Отлично. То есть кресло должно быть установлено четко, правильно, не ерзать, да, свободно не передвигаться, то есть полноценно, четко держаться. Хорошо. Какие еще бывают ошибки?
2: Слабо затянутые ремни безопасности ребенка, ремни, фиксирующие ребенка в кресле, должны плотно прилегать к телу, без возможности просунуть более двух пальцев между ремнем и ключицей ребенка. Свободные ремни не смогут удержать ребенка при резком торможении или ударе.
1: Хорошо, мы запомнили, ремни должны быть достаточно туго натянуты, чтобы сработать правильно и защитить зафиксированного ребенка. Хорошо, какие ошибки еще допускаются?
2: Неправильное положение ремней. Плечевые ремни должны выходить из спинки кресла на уровне плеч ребенка или чуть выше. Нижний ремень должен проходить по бедрам, а не по животу.
1: Хорошо. Ну и, наверное, самая такая распространенная ошибка – использование автокресла не по возрасту и не соответствующее росту. Да? Наверняка ваши коллеги, инспекторы очень часто такую историю встречают. Давайте об этом тоже напомним, что так делать нельзя.
2: Использование кресла, не соответствующее весу, росту, нельзя использовать кресло на вырост или наоборот, слишком маленькое. Ребенок должен соответствовать весовой и ростовой группе кресла.
1: Ну и устанавливать люльку на переднем сиденье при включенной подушке безопасности тоже, знаете ли, такое себе удовольствие, да, может быть, не удовольствие, а тоже достаточно опасная вещь. Давайте об этом тоже скажем. Если в автомобиле есть штатная подушка безопасности, устанавливать детское кресло впереди на переднем сиденье – это опасно.
2: Да, установка автолюльки на переднем сиденье при включенной подушке безопасности – это смертельно опасно для малыша. Подушка безопасности при срабатывании может нанести серьезные травмы ребенку в автолюльке. Всегда отключайте фронтальную подушку безопасности пассажира при установке автолюльки на переднем сидении.
1: То есть, получается, если случится ДТП, сработает вот передняя фронтальная подушка безопасности, ребенка может просто раздавить, получается, этой подушкой безопасности. Там мощь открывания, да, этой подушки безопасности очень большая. Хорошо, давайте поговорим о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Об этом уже миллион статей, информации, но все равно, да, для родителей, особенно тех, кто впервые становится родителем, долгожданное событие. Многие, конечно, уже сейчас ответственно к этому относятся и подбирают устройство правильно. Давайте напомним основные моменты и правила, которые нужно соблюдать при покупке детского удерживающего устройства. Но это точно не ценовая категория. Здесь цена может сыграть против вас. Давайте, Виктория, вам слово. Расскажите, как правильно выбрать детское удерживающее устройство.
2: Выбор автокресла или бустера – это инвестиция, в первую очередь, в безопасность вашего ребенка. При выборе детского удерживающего устройства необходимо учитывать следующие факторы. Первое – это сертификация. Устройство должно соответствовать стандартам безопасности ЕЭК, ООН. Наличие соответствующей маркировки на кресле обязательно.
1: То есть не только сертификат, который прилагается, но и соответствующая маркировка на самом кресле. То есть должна быть нашивка или наклейка, или, да, то есть какая-то, скажем так, маркировка, которую можно прочитать на самом кресле. Хорошо. Что еще учитываем?
2: Автокресла делятся на группы в зависимости от веса и возраста ребенка.
1: И поэтому группу надо учитывать. Хорошо, как подобрать по маркировке, да? То есть давайте начнем с самой маленькой группы для новорожденных.
2: Важно выбрать кресло, соответствующее текущим параметрам вашего ребенка. Группа 0-0+, это до 13 килограмм и до года. Это автолюльки и кресла-переноски. Устанавливаются против хода движения.
1: Следующая группа, если там был 0, то здесь уже единичка получается. Да. Какой возраст, вес?
2: Группа первая – это от 9 до 18 килограмм. Это детки от 1 до 4 лет. Устанавливаются по ходу движения.
1: Следующая группа – это уже для деток постарше. Там какие параметры и какая маркировка? Это уже двойка и дальше, да, получается,
2: да,
1: тройка?
2: Да, да. Угу. Это детки от 15 до 36 килограмм. Возраст детей от 4 до 12 лет. Бустеры или кресла со спинкой могут использоваться со штатными ремнями безопасности.
1: Когда выбираем кресло, учитываем итак сертификацию, проверяем сертификат, который должен прилагаться, и плюс на самом кресле. Дальше группа 0-0 плюс для малышей до года. Дальше от года до 4 это первая группа. И дальше двойка-тройка, это группы 2 и 3. Это получается или кресло, или бустеры, да, для детей от 4 до 12 лет. Там тоже подразделение, то есть 2 поменьше от 15 килограммов и старше это уже до 36. Хорошо, способ крепления, это тоже важный момент, на который мудрые родители обращают внимание. Что здесь важно?
2: Ну, кресла могут крепиться с помощью штатных ремней безопасности автомобиля или системы Isofix. Isofix считается более надежным и простым в установке.
1: Ну, конечно же, надо учитывать какие-то другие особенности. Комфорт, удобство, расцветка, кстати, очень для многих важный момент. Ну, здесь у госавтоинспекции претензий нет, хоть с божьими коровками, хоть зеленые, красные, черные, любого цвета. Главное, чтобы они защищали действительно и работали. По комфорту, да, как определить? То есть я бы вот, наверное, как мама рекомендовала ребенка посадить, да, в кресло, чтобы он посидел и рассказал, как ему нравится, не нравится. Ведь юный пассажир тоже должен участвовать в приобретении такого важного аксессуара.
2: Конечно, комфорт и удобство – это не менее важное. Ребенок должен чувствовать себя комфортно в кресле, особенно в длительных поездках. Проверьте наличие регулировок, качество обивки и вентиляции.
1: Ну и ваше кресло должно соответствовать вашему автомобилю. Иногда бывает так, что кресло вроде хорошее, современное, дорогое, качественное, удобное, но не подходит, да, не фиксируется в конкретном автомобиле. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Так, давайте поговорим дальше. Вот у нас пришло время поговорить о штрафах. Здесь тоже есть изменения. Раньше, все помнят, для физических лиц штраф составлял 3000 рублей за то, что нет автокресла, или ребенок не пристегнут, или оно не установлено соответствующим образом. Что сейчас? Штрафы тоже изменились. В 2026 году законодатель пошел по пути ужесточения. Ну, это такая обычная практика. Чтобы не нарушали, чтобы обеспечить более качественно. Да, то есть получается, если вразумлениями, беседами не удается достучаться до нерадивых перевозчиков детей, да, это родители, родственники и так далее, решили наказывать рублем. Эта история хорошо работает. Чем больше штраф, тем дисциплинированнее как-то становятся водители. Ну, вот так. Что сейчас по штрафам? Как наказывается нарушение правил перевозки детей?
2: Для обычных водителей составляет размер штрафа 5000 рублей. Для должностных лиц, это такие, как даже такси, допустим, угу, везет ребенка без детского удерживающего устройства, им выписывается штраф на 50000 рублей. А для юридических лиц 200000 рублей.
1: Угу. То есть, получается, водители их штрафуют как должностных лиц, то есть 50000 рублей. Ну и важная ремарочка. Нарушение может обнаружить госавтоинспекция, если останавливает автомобиль для проверки. Камеры, кстати, вот такой момент не фиксируют, но могут обнаружить, что пассажиры не пристегнуты. Хорошо. Из практических ситуаций, за что может оштрафовать инспектор при остановке автомобиля? Ведь не только за наличие или отсутствие автокресла. Здесь тоже есть другие нарушения, которые могут повлечь неприятные моменты для юного пассажира. Давайте об этом поговорим.
2: Инспектор может оштрафовать, если маленький ребенок не пристегнут или находится без кресла, которое требуется по возрасту и весу ребенка. Автолюлька и детское удерживающее устройство не пристегнуты, а просто стоят на сиденье, а ребенок находится рядом.
1: То есть, получается, в принципе, должным образом не зафиксирован. То есть, ребенок в автолюльке, но она не пристегнута к креслу, скажем так. В случае аварии, получается, эта люлька вместе с ребенком просто вылетит. За это тоже штрафуют. Хорошо, дальше.
2: в одном кресле, если или автолюльке находится несколько детей.
1: Угу.
2: Группа кресла, допустим, если не подходит ребенку по росту и весу, или ребенок не пристегнут не сертифицированным устройством, такое как бустеры, потому что они уже запрещены.
1: А вот еще практическая ситуация, да, если несколько детей в автомобиле, штраф, если они, например, двое детей, да, и не пристегнуты, штраф будет один или два?
2: Выписать могут один штраф, и сам факт нарушения правил не имеет значения, сколько детей в салоне.
1: То есть штраф будет один, но это тоже неприятная история, но гораздо неприятнее, если случится ДТП и ребенок пострадает. Друзья, я напомню, что мы говорим сегодня о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях. Рассказали об изменениях. Теперь накладки, треугольники, вот эти вот симулирующие, имитирующие устройства вне закона. В прошлом году их запретили. Теперь только автолюлька, детское кресло по возрасту или бустер уже для старших детей. Правильно пристегнутые, установленные в соответствии с правилами. Ну и штрафы выросли для физических лиц, напомню, 5000 рублей. Для юридических лиц или должностных лиц, в том числе для такси, штраф 50 тысяч рублей. Ну и, собственно говоря, друзья, есть штрафы для юридических лиц, это 200 тысяч рублей. Хорошо, давайте поговорим о других аспектах безопасности, перевозок, поездок для наших детей. Ведь есть правила для самих детей, которым их должны научить мы, старшие. Дети часто передвигаются на общественном транспорте, едут в школу, на секции, к бабушке и так далее, и так далее. Что должен знать ребенок, как его научить, и какие моменты правильно и нужно проговорить, чтобы с ребенком не случилась неприятность, когда он без родителей в общественном транспорте?
2: Родители, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснять детям следующие правила. Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае подальше от проезжей части дороги. Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки общественного транспортного средства. Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни, так как при остановке, при резком торможении водители, пассажиры не всегда готовы.
1: Что делать, если старшие, взрослые? Уступать место, да? Вот это такой моральный принцип, который тоже остается неизменным.
2: Следует уступать места пожилым и больным людям. Это правило не только вежливости, но и безопасности. Ведь резкое торможение, им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
1: Хорошо. Что запрещается делать маленьким пассажирам общественного транспорта?
2: Отвлекать автомобиль от водителя от управления транспортным средством или открывать двери транспортного средства во время его движения.
1: Хорошо. Ну и к выходу готовимся заранее, друзья. Оплачиваем проезд, продвигаемся к дверям, но не налегаем на них. Хорошо. Маленькие пассажиры в салоне автотранспорта. Родителям порой бывает очень сложно справиться, потому что шумят, галдят, кидаются, бросаются, постоянно требуют к себе внимания. Здесь тоже есть определенные правила, которые надо следовать и воспитывать своего ребенка, да, потому что если вот мама или папа такой терпеливый водитель, а вот другой водитель может не потерпеть, и может скандал случиться, неприятность, ну и неприятность на дороге в том числе, да, друзья, мы в первую очередь, ну, не о моральных каких-то там затратах от шумного ребенка говорим, а о безопасности все-таки. Как учить ребенка вести себя в автомобиле при поездках?
2: Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителя не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при передвижении автомашины ребенок располагается на руках у водителя. В этом случае ошибочно полагать, что, держа ребенка на руках, мы его оберегаем. Нет, при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.
1: Итак, детей не держим на руках во время поездок, даже если ребенок маленький, а вы считаете, что вы сильные, и ребенок, конечно, не должен стоять, прыгать по автомобилю, передвигаться и так далее. Виктория, вы все-таки у нас представитель районного отдела, вы представляете прикубанский отдел, ну и хочется немножечко, знаете, на районную тематику перейти. У вас все-таки и федеральная автотрасса проходит. Есть ли какие-то цифры статистики? Ваши коллеги из районов всегда делятся этой информацией для того, чтобы мы с вами были в курсе. Какая статистика и за какой период?
2: Статистика у нас с начала года, за 4 месяца у нас совершено по Прикубанскому району дорожно-транспортных происшествий 39, а ППГ по сравнению с прошлым годом 41. Ну, мы работаем, пропагандируем правила безопасности дорожного движения.
1: То есть снижение уже есть, это уже хорошая тенденция, уже, да. Хотелось бы, чтобы так сохранилось. И если в разрезе, да, анализируя произошедшие ДТП, какие причины привели к дорожно-транспортным происшествиям. Я напомню, что в статистику входят ДТП, в которых есть пострадавший или погибший. Да, небольшие ДТП, они в эту статистику не входят. Все-таки статистика отражает именно такие серьезные ДТП, в которых есть пострадавшие или погибшие люди.
2: У нас, к сожалению, в этом году с начала года есть один погибший в ДТП. Основными причинами ДТП являются это съезд с дороги, наезд на животное, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, расположение автотранспорта на проезжей части дороги, который не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждали преимущественно правила перевозки детей. Я уверена, что на территории обслуживания вашего районного отдела полиции такие нарушения есть, но наверняка есть и профилактические мероприятия. Мы всегда говорим, что госавтоинспекция очень обширную профилактическую работу проводит. Какие профмероприятия профилактические проводятся, и были ли мероприятия, которые направлены именно на безопасность детей, перевозку безопасную детей?
2: Конечно, мы проводим периодически профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия. Что касается детей, проводили профилактическое мероприятие, такое как автокресло, мероприятие «Пристегнись», «Везу ребенка безопасно», «Безопасная дорога». То есть мы над этим работаем активно. И что касается детей, детских удерживающих устройств, обращаем особое внимание.
1: Ну, в принципе, я хочу отметить, что за последние несколько лет, конечно же, качественно поменялось отношение водителей-родителей к перевозке детей. Если еще там 10-15 лет назад многие халатно к этому относились, то сегодня практически в каждом автомобиле есть детское удерживающее устройство по возрасту, его меняют, когда ребенок взрослеет. Конечно же, правильно это все, и я уверена, что ответственное отношение, ведь родители, да, готовы тратить деньги на лечение ребенка, на его увлечение, на то, чтобы его хорошо одеть, выучить, чтобы он отдохнул, развлекся, но о безопасности забывать не стоит, потому что это очень тоже важный момент. Друзья, хотела еще, знаете, один момент напомнить и проговорить о том, что оставлять детей в машине одних тоже запрещено законом, есть штрафы, детей до 7 лет оставлять в автомобиле вообще нельзя более чем на 5 минут, это важный момент. И есть уголовная статья, это оставление в опасности. А вот как раз-таки оставление ребенка, например, летом в жару в раскаленном автомобиле, да, даже если родитель вышел там на пару минут купить воды, все мы знаем, какими неприятными моментами это заканчивается. Но не только в жару. Поэтому, друзья, помните, если вы ходите из автомобиля, ваш ребенок должен быть в безопасности, а маленький ребенок не должен оставаться там один. Виктория, мы подобрались к финалу, у нас буквально одна минута до завершения. Давайте, наверное, заключим то, что мы сегодня сказали. Изменения, ужесточение штрафных санкций за неправильную перевозку детей, отмена вот этих треугольников и накладок на ремни безопасности штатные. Все, в общем, должно работать на обеспечение безопасности детей в транспорте. Вам финальное слово.
2: Безопасность детей – это приоритет каждого. Изменения в правилах перевозки детей, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года, это не просто ужесточение требований, а важный шаг к повышению безопасности наших самых маленьких пассажиров. Так что, ну, помните, что штраф – это лишь маленькое из возможных последствий. Гораздо важнее – это жизнь и здоровье вашего ребенка. Поэтому инвестируйте в качественное сертифицированное автокресло, правильно устанавливайте его и всегда пристегивайте ребенка. Это ваша ответственность и ваш вклад в безопасное будущее.
1: Ну что, замечательные слова. Напомню, что гостьей нашей студии сегодня стала инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Сущенко. Виктория, спасибо большое. Надеюсь, что родители и те, кто возит детей, нас услышали и будут, конечно же, соблюдать эти правила. Всем безопасных перевозок. Ну и до новых радиовстреч. До свидания. Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонул во влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
0: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
4: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в очередной экскурс по истории и культуре народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопередач «Моя республика» проходит в рамках Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В прошлом выпуске я начала рассказ о традиционной одежде карачаевок, в этом продолжу рассказ. Мы уже знаем, что основным сырьем для изготовления традиционной одежды карачаевцев и балкарцев были кожа, шерсть, войлок, домотканное сукно и привозные хлопчатобумажные и шелковые ткани. Кроме местных материалов употребляли с давних пор привозные ткани восточного, западноевропейского,

русского происхождения. Их покупали или обменивали на местные изделия. В женской одежде преобладали темные цвета, за исключением рубахи, шившейся из светлых тканей. Наиболее нарядным считался темно-красный цвет – бордо, малиновый, вишневый. А самой богатой тканью был бархат, употреблявшийся на платьях, капталах и шубках. Женскую одежду украшали вышивкой золотыми и серебряными нитками. Вышивки делали предварительно на простой белой ткани, а затем вырезали и нашивали на одежду. Иногда она заменялась накладными серебряными пластинками той же формы, отделанными чернью, гравировкой, а реже позолотой. По швам платья, каптала или шубки нашивали галуны. Основными украшениями считались нагрудные застежки и пояс. Если замужние, особенно пожилые женщины, носили беллик, то есть пояс из полосы ткани, то девушки и молодухи предпочитали пояса из галуна или сафьяна с серебряными пряжками и накладками. Наиболее старый тип пояса – тогузла, тогуз-9. На нем должно было быть 9 серебряных украшений. На смену тогузла появился кагна-белебау, то есть доска-пояс с широкой, выгнутой по фигуре серебряной пряжкой, украшенной гравировкой, зернью, чернью, а иногда и камнями-сердоликами. Пряжка охватывала талию спереди и доходила до середины боков. Женская одежда сохраняла некоторые элементы костюма аланского периода. К ним относится, например, наличие металлических венчиков, украшенных штампованным, точечным, геометрическим орнаментом, которые пришивались к головному убору. Этот убор представлял собой высокую остроугольную тканную шапочку, на верхушку которой нашивались покрытые узором навершия, иногда с шариком на макушке. Следует отметить, что в Карачае украшавшие эти шапочки и, очевидно, одежду, золотые и серебряные пластины, а также навершия для шапочек и венчики, покрывались штампованным пунсонным узором, характерным для алан раннего средневековья. Платье средневековой карачаевки украшалось нагрудными серебряными пряжками и пуговицами, пришивавшимися в два ряда к ткани. И это все, что я успеваю вам сегодня рассказать. Еще больше о культуре и обычаях, традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго вторника, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час после достаточно длительного перерыва. Надеюсь, что все хорошо отдохнули и с радостью, гордостью, а также вот разнообразно отметили самый главный праздник нашей страны – День Великой Победы. Ну, а теперь новая неделя, новые дела, задачи и события. С них я начну наш большой информационный час. Чем жила республика в минувшие дни, расскажу, что важного и интересного нас с вами ждет. Ну, а далее большой и важный, а главное, откровенный и полезный разговор в нашей эфирной студии. Настраивайтесь, будет много полезного, будет и музыка, конечно же, но обо всем по порядку. Начнем с новостей. Итак, друзья, сегодня исполнилось бы 110 лет герою социалистического труда, депутату Верховного Совета СССР, двух созывов Абубекиру Дадымовичу Аргунову, выдающемуся сыну Карачаева-Черкесии, человеку труда, мудрому руководителю, интернационалисту и настоящему созидателю. Ваули Кош-Хабль, глава Карачаева-Черкесии, сегодня принял участие в мероприятии, которое было посвящено памяти Абубекира Дадымовича. Как и при жизни, он и сегодня объединил людей разного возраста и национальности. О нем вспоминали и говорили те, кто рядом с ним работал, кого он поддерживал словом и делом. Как отметил глава Карачаева-Черкесии, жизненный путь Абубекира Дадымовича – пример беззаветного служения родине и людям. Пройдя через тяжелые испытания Великой Отечественной войны, он вернулся на родную землю, чтобы поднимать разрушенное хозяйство и посвятить себя развитию сельского труда. Более 45 лет он возглавлял колхоз «Путь Ильича», который благодаря его трудолюбию, ответственности и дальновидности стал одним из передовых хозяйств страны. Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что именно на таких людях держалась страна в тяжелые послевоенные годы, выстояла и поднялась. Но главным наследием Абубекира Дадымовича стали не только высокие производственные показатели и государственные награды. Его по-настоящему уважали за человечность, справедливость, умение поддержать людей и быть рядом в самые непростые времена. Не случайно в народе его называли Пата – добрый, мудрый и близкий каждому человек. Под руководством Абубекира Дадымовича в аулах Хабесского района строились школы, дома, культуры, дороги, проложены инженерные сети, создавались условия для достойной жизни людей, подчеркнул Тимрезов. Он также добавил, что он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой были благополучие родной земли и уважение народа. Свои лучшие качества он передал своим детям и внукам. Сегодня созидательная энергия отца живет в деле, которое продолжает его сын Олег Абубекирович. Светлая память об Абубекире Дадымовиче Аргунове сегодня объединяет поколение жителей Карачаева-Черкесии, вдохновляя нас трудиться во благо республики и достойно продолжать дело поколения созидателей. Ну а накануне наш земляк, уроженец Жигутинского района, подполковник Альберт Тулпаров, был удостоен высокого звания Героя Донецкой Народной Республики. В день 81-й годовщины Великой Победы на священном кургане Саур-Могила глава ДНР Денис Пушилин вручил Тулпарову золотую звезду Героя и Орден Республики. Это признание личного мужества, стойкости и героизма, проявленных при освобождении Донецкой земли. Ну а глава Карачаева-Черкесии выразил искреннюю благодарность своему коллеге из ДНР Пушилину за высокую оценку заслуг нашего земляка. Он отметил, что подполковник Тулпаров достойно служит в зоне проведения специальной военной операции, показывая пример настоящего патриота и защитника Отечества. От имени всех жителей Карачаева-Черкесии Тимрезов поздравил Альберта Тулпарова с заслуженной наградой. Он отметил, что эта награда – еще одно подтверждение доблести наших ребят из Карачаева-Черкесии, ребят со всей России, которые сегодня с оружием в руках защищают родину. Мы гордимся нашими бойцами и их подвигами. Низкий поклон за вашу службу и отвагу. Победа будет за нами. По поручению главы Карачаева-Черкесии разработана стратегия развития здравоохранения республики до 2030 года. Накануне на совещании в правительстве обсуждали стратегию, которая призвана стать действенным пошаговым механизмом преобразования в медицине нашей республики. В основу стратегии легли 6 проектов. Это повышение доступности первичной медико-санитарной помощи через внедрение новой модели, совершенствование системы оказания неотложной помощи, улучшение системы льготного
программного лекарственного обеспечения, создание медицинского информационно-аналитического центра, развитие скрининговых программ для раннего выявления новообразований, а также формирование оптимальной сети медицинских организаций. Премьер-министр республики Мурат Аргунов указал на необходимость четкого выполнения поставленных задач, сделав акцент на основных показателях. Это повышение качества медицинской помощи, обеспечение учреждений медицинским персоналом, серьезный рост показателей диспансеризации и выверенная маршрутизация пациентов. Аргунов подчеркнул, что модернизация системы здравоохранения невозможна без человеческого отношения. Пациентам нужен не только высокий профессионализм врачей, но и приветливый, внимательный персонал на всех уровнях, от регистратуры до профильных специалистов. Премьер-министр также заявил, что необходимо вывести здоровье жителей республики на качественно новый уровень. Волонтерская группа «По зову сердца» отправила очередную партию помощи нашим землякам, участникам специальной военной операции. На передовую отправили маскировочные сети, тактические костюмы «Леший», нашлемники, а также гуманитарный груз из продуктов, которые собрали жители Урупского района. Добавим, что помощь военнослужащим и их семьям в республике оказывается в рамках единого республиканского оперативного штаба, созданного по поручению главы субъекта. Единство и семейные традиции. В рамках всероссийской акции Министерства образования и науки «Победа. Дело семейное» в Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Алиева состоялась встреча студентов с ветеранами специальной военной операции и представителями филиала Госфонда «Защитники Отечества». Студент вуза Арсен Бедаев, ветеран СВО, поделился историей своего дедушки Абукерима Туркалиева, участника Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что именно дедушка воспитал в нем мужество, стойкость и готовность защищать родину. Еще один участник специальной военной операции Азрет Али Алботов рассказал студентам о своем деде Шамиле Алботове, который служил снайпером и был награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени. Эта встреча стала напоминанием о важности и значении семейных традиций, патриотизма и единства страны. Карачаево-Черкесия заняла второе место в стране по производству баранины на душу населения. Это примерно 20 килограммов. Об этом сообщил президент Национального союза овцеводов, академик Российской академии наук Харон Амирханов. Первое место по производству баранины в стране заняла Калмыкия. Там удельный вес 74,5 килограмма на душу населения. Но основное поголовье овец в России сосредоточено в двух федеральных округах – в Южном и Северокавказском. Это порядка 63%. Ну а производство баранины также находится в пределах этого значения. Порядка 100 лыжников и сноубордистов с портретами героев Великой Отечественной войны спустились по склонам курорта Архыз в память о поколении победителей. Также в праздничный день, в День Победы, на перевале Пхия участники мероприятия возложили цветы к самому высокогорному мемориальному комплексу, обелиску защитникам горных перевалов и почтили память павших минутой молчания. Праздничная программа на Архызе была организована совместно с региональным филиалом Общества знания, развернулась на главной площади курорта. Здесь прошел строевой марш юнармейцев, состоялись мастер-классы, соревнования по сборке и разборке автомата, тематический квиз о Великой Отечественной войне, а также лекция «Они сражались за родину». Работала полевая кухня, интерактивные площадки, ну и, конечно же, друзья, вся республика, без исключения, все населенные пункты, большие и малые, праздновали дружно великий праздник «День Победы». Ну а в Черкесске презентовали книгу председателя комиссии Общественной палаты Карачаево-Черкесии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Гарика Кургиняна. Книга называется «Истории жизни». Книга – это сборник воспоминаний жителей Карачаево-Черкесии в период Великой Отечественной войны. Автор поставил цель сохранить историческую память о судьбах людей, внесших вклад в историю региона и страны. Книга стала частью работы по укреплению межнационального согласия и популяризации культурного наследия народов республики.
Друзья, ну а в Адамбае продолжают гостить 160 мальчишек и девчонок из Старобельского района Луганской Народной Республики. Это подшефный регион Карачаево-Черкесии. Ребята прибыли по приглашению главы региона Рашида Тимрезова. Уже не первый год они отдыхают в Карачаево-Черкесии. Министр образования и науки Инна Кравченко побывала в детских лагерях Адели Гранд Виктория, где отдыхают ребята. Она познакомилась с условиями проживания, организацией питания школьников. Ну а ребята поделились впечатлениями от отдыха, выразив благодарность за возможность побывать в живописном курортном поселке Дамбай и провести время на свежем воздухе. Друзья, это основные новости к этой минуте. Как будут развиваться события, я вам расскажу. Ну и, конечно же, мои коллеги присоединятся. Но впереди у нас важный разговор. Друзья, крупный, большой антинаркотический месячник проходит в нашей стране. О нем, о мероприятиях и об остроте проблемы, конечно же, поговорим. Буквально через несколько минут. А пока голосистая Алика Богатырева.

0: Я думаю, что ни для кого не секрет, что в последние десятилетия действительно очень обострилась проблема наркопотребления и, конечно же, работа антинаркотическая по всем возможным направлениям и со стороны государства, правоохранительных органов, медицинского сообщества, общественных институтов активизируется и ежедневно появляются новые форматы, формы, вызовы. Ну и, к сожалению, пока финальная точка не поставлена. Масштабы проблемы серьезные во всем мире, ну и, конечно же, наша страна, к сожалению, не исключение. Месяц антинаркотической направленности общероссийский стартовал, и мероприятия, конечно же, охватят все города и веси, в том числе и Карачаево-Черкесию. Какими они будут здесь, в Карачаево-Черкесии, со стороны медицинского сообщества, в частности, мы сегодня будем беседовать с медицинским психологом обособленного подразделения учреждения здравоохранения Черкесская городская поликлиника. Это наркологический диспансер. Инна Лобанова в нашей студии. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Инночка, расскажите нам подробнее о структуре этого месяца. Что за цели и задачи ставятся на большом федеральном уровне?
1: Да, этот месячник у нас в этом году проходит с 1 по 31 мая, но захватывает еще и июнь, потому что там у нас один такой важный день тоже есть. Это Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 26 июня. Такой достаточно масштабный в этом году получается месячник, который даже не один месяц, да, захватывает, а практически два. Инициирован, собственно, он Государственным антинаркотическим комитетом и является одним из пунктов плана реализации государственной антинаркотической политики и стратегии, которая рассчитана до 2030 года, собственно. Конечно, у этого месячника точно так же, как и обычно, есть цели. Главный из них — это, безусловно, да, информирование населения о пагубности употребления наркотических, психоактивных, психотропных веществ, а также, конечно же, это и усиление гражданской позиции в этом вопросе, да, потому что у наркозависимости много достаточно аспектов, это и социальные, и медицинские, ну, в том числе и юридические.
0: Ну, здесь понятно, что работа будет действительно разноплановая, очень серьезная, с таким фундаментальным подходом, если это часть реализации государственной антинаркотической политики. И здесь, конечно же, направления все должны быть охвачены. Но я думаю, что достаточно серьезные силы будут брошены на предотвращение, предупреждение наркопреступлений. Здесь, конечно же, прерогатива правоохранительных органов. Мы постараемся, конечно же, представителей органов внутренних дел пригласить в нашу эфирную студию, раз такой большой серьезный месяц проходит. Но сегодня мы будем говорить больше о медицинской составляющей, медицинских аспектах проблем и социальных все-таки, да, то есть, да. Медицина, социальная сфера — это больше по вашему профилю. Что вообще говорит статистика, да, мы всегда стараемся какие-то цифры, может быть, приводить, но и, к сожалению, в последние годы, вот насколько я помню, таких прям серьезных тенденций к снижению наркопотребления в нашей стране не наблюдается.
1: На самом деле, вот последний доклад Института имени Сербского, психиатрии и наркологии, да, головного нашего, который находится в Москве, на самом деле статистические улучшения есть. Угу. Но это если мы берем в расчет официальную, конечно, статистику, да, здесь важно понимать, что в эту статистику тоже попадает определенное количество людей, да. То есть как они попадают в эту статистику, это либо они обращаются за медицинской помощью в учреждения, оказывающие, да, ее, соответственно, специализированные, либо же, например, они попадают там по решению суда, да, то есть суд предписывает пройти там лечение, реабилитацию, диагностику и так далее. Ну, то есть в любом случае, конечно, говорить о том, что эта статистика, она совершенно, да, в цифровом формате, конечно, не приходится.
0: То есть есть большой такой теневой сегмент, когда есть наркопотребление, но в поле зрения правоохранительных органов
1: и медиков, в том числе,
0: и медиков, да, не попали, то есть сами лечиться не пришли, и, соответственно, вот этот пласт не охвачен. Считают только официальную статистику, да, по, да, тем, кто попал в поле зрения медиков или правоохранителей.
1: Поэтому, конечно, в общем-то, цифры, если на них смотреть, они, конечно, радуют, но важно понимать, что они несовершенны, да, в этом моменте, потому что есть вот эти вот нюансы, да, попадания в эту статистику, и, соответственно, конечно же, расслабиться это никак не дает, да, то есть те люди, которые работают в сфере наркологии, они прекрасно понимают, что это как бы, ну, не совсем хорошая это тоже история, да, потому что есть вот эти вот нюансы, которые касаются этих моментов. Поэтому, конечно, те усилия, которые должны предприниматься в профилактике, в лечении, в реабилитации, они, безусловно, снижаться не будут, потому что в любом случае нужно продолжать работать в том же ключе и даже, может быть, где-то увеличивать определенным образом эту работу для того, чтобы мы получали уже более устойчивые, да, тенденции. То есть не только статистически видели, что картинка меняется в лучшую сторону, но еще и в реальной жизни, чтобы эти улучшения начинали происходить в более большом, да, масштабе.
0: О большом блоке профилактических мероприятий мы поговорим. Сейчас хотелось бы, знаете, вот о медицинской стороне вопроса поговорить. Все-таки наркологический диспансер наш, республиканский, это как раз то учреждение, которое в нашем регионе, в Карачаево-Черкесской республике, оказывает ту самую необходимую медицинскую помощь как раз-таки по профилю наркология и психиатрия. Давайте расскажем о том, какие возможности и ресурсы сегодня есть у этого профильного медучреждения, но и, в принципе, достаточно серьезная база вот к нынешнему времени уже сформирована.
1: Да, конечно, на базе нашего диспансера можно получить амбулаторную помощь, то есть это дневной стационар, да, и суточный стационар, и отделение медицинской реабилитации. Все на сегодняшний день укомплектовано, функционирует, помощь можно получить в том числе и анонимно. Важно понимать, конечно, что вся помощь, все услуги, которые оказывают наши специалисты, она анонимная, да, и, соответственно, конечно же, составляет собой врачебную тайну. То есть это один из важных факторов, который затормаживает, да, иногда людей для обращения к нашим специалистам, чтобы бояться, что данные где-то будут названы, да, там куда-то попадут и так далее. Конечно, информация о диагнозах, она является конфиденциальной, и поэтому никуда она не попадает. Да, то есть если мы говорим об анонимности, то в любом случае она, конечно, присутствует.
0: Каким образом, да, в основном чаще попадают к вам люди с зависимостями? Это какие-то острые стадии обострения, да, когда уже вот по скорой привозят? Или это все-таки люди, которые, ну, сами решают прийти и побороть свою зависимость?
1: Чаще, конечно, это либо самообращение, либо обращение родственников, да, то есть вот это вот два основных момента, с которым обращаются чаще. Ну, когда самообращение, конечно, результаты более лучше, качественные, конечно, потому что это значит, уже человек сам дозрел до мысли, да, что ему нужна помощь, конечно, потому что с любой зависимостью достаточно сложно и иногда поздновато человек понимает, что ему уже необходима помощь специалистов. Когда приводят родственники, конечно, зачастую сами родственники уже очень обеспокоены, а человек еще не всегда, да, имеет достаточное количество внутренней мотивации для того, чтобы находиться на лечении, реабилитацию проходить и так далее, да, поэтому, конечно, здесь немного разные бывают ситуации, когда...
0: Сбегают, бросают лечение.
1: Сбежать они не могут, собственно говоря, они могут по заявлению, да, покинуть официально, если они пишут. Конечно, такие ситуации бывают, да, то есть удерживать, у нас не закрытого типа стационар, да, мы не являемся там психиатрической больницей, то есть удерживать, конечно, мы не вправе, если человек пишет заявление и хочет уйти. То есть, конечно, такие истории тоже бывают, но чаще всего, как показывает практика, все равно люди потом спустя какое-то время возвращаются обратно, уже с более зрелыми иногда решениями.
0: То есть получается, что жить хочется, и очень здорово, что инстинкты все-таки берут верх над слабостями. Если человек действительно хочет остаться живым, человек хочет избавиться. Сегодня все возможности есть. Но надо понимать, что действительно эта работа совершенно разноплановая, серьезная, долгая, и понятно, что за несколько дней нахождения в стационаре, конечно, полностью, да, побороть, ну, наркотическую, да, зависимость, если мы о ней говорим сегодня в приоритете, тут достаточно сложно. Ну и плюс, кстати, вот мы о чем тоже всегда говорим, что наркотическая зависимость, она, как правило, сочетается с другими, да, зависимостями, да, и это, конечно, усугубляет ситуацию. Здесь и алкогольная зависимость, игровая, и все что угодно.
1: Да, сейчас зависимости достаточно много. Кстати, у нас с этого года полномочия наркологической службы несколько расширяются теперь в плане того, что мы еще можем консультировать людей с лудоманией, то есть это люди, которые, опять-таки, с игровой зависимостью, ставки, да, и так далее. То есть вот эта вот история тоже. Наши специалисты могут ею теперь заниматься абсолютно с государственной, так скажем, подачи, да. То есть вот этот момент, он тоже сейчас достаточно актуален для многих достаточно людей, потому что, опять же, лудомания, да, игровая зависимость, это тоже достаточно серьезные формы зависимости, которые, увы, тоже приводят к достаточно печальным последствиям, не только финансового плана, да, но еще и к человеческим
0: жертвам. То есть и такую помощь уже Жанна, можно получить.
1: Можно, да, уже получить и такую консультативную помощь, как минимум, наши специалисты тоже оказывают.
0: То есть в Сулдамане госпитализация это не требуется, насколько понимаю, работа будет как-то амбулаторно вестись. Пришел, получил какие-то услуги, консультации. Кстати, какие формы, да? Ну, понятно, что если состояние тяжелое, человек там в какой-то период, да, когда он выходит из зависимости, здесь стационарное лечение, круглосуточное наблюдение, медикаменты и так далее. А на стадиях выздоровления, плюс лудомания, да, например, или там табакокурение, это же тоже ваш профиль. Здесь какие формы используются?
1: Зачастую это амбулаторные посещения, амбулаторная реабилитация. Ну, поскольку, опять же, люди, которые амбулаторную форму могут посещать, чаще всего они достаточно социализированы, то есть они имеют работу, да, и, соответственно, там лечь на 2-3 месяца они не в состоянии, просто дабы, да, не терять свою социальную активность в этот момент. Поэтому в такой форме тоже реализуется работа. То есть можно приходить на консультации, получать необходимые услуги, да, там обследования какие-то проходить, если в этом есть необходимость. То есть вот в такой форме, да, вполне возможно тоже работать.
0: Угу. Тестирование. Еще один достаточно серьезный, большой блок мероприятий, которые проводят наркологические центры, наркологический диспансер в нашей республике в частности. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас сейчас какое-то обязательное, принудительное, может быть, тестирование?
1: Вот обязательного, если мы говорим о несовершеннолетних, да, касательно наших приказов Министерства здравоохранения, которые направлены на выявление ранее, да, немедицинского потребления. Много лет у нас уже реализуется, да, тестирование несовершеннолетних. В образовательных организациях проводится это тестирование в несколько этапов. Первый этап – это социально-психологическое тестирование. В нем участвуют дети, и в нашем медицинском дальше тестировании участвуют дети с 13-летнего возраста. С 13 до 15 лет на участие в этом тестировании согласие дает законный представитель, то есть родитель, опекун. С 15-летнего возраста и старше ребенок уже имеет право самостоятельно заполнять эту форму, да, и, соответственно, либо соглашаться, либо отказываться.
0: Это, то есть, просто же, тестирование на бумаге, да?
1: Мы, если мы говорим о социально-психологическом, это онлайн-тестирование сейчас, то есть оно направлено на выявление психологических особенностей и склонностей к зависимому поведению. Исходя из результатов этого социально-психологического тестирования, уже непосредственно из них мы выбираем группу, которая будет проходить тестирование медицинское, да, то есть по биологической жидкости, методом экспресс-тестирования мы отбираем уже непосредственно группу и тестируем ее, да, на 10 видов наркотических веществ сейчас тестируется по приказу. И, соответственно, уже если у нас есть на этом этапе положительный результат, то даже он не является, собственно говоря, стопроцентной гарантией, да, то есть мы обязаны доследовать в лаборатории. Химико-токсикологическое лабораторное исследование проводится, и уже только исходя из результата лабораторного, мы можем говорить о том, что у нас есть подтвержденный результат или его нет. А, к счастью, подтвержденных результатов у нас достаточно много лет нету.
0: То есть получается, вот эта вот категория 13-15 лет, здесь более-менее все стабильно, хорошо. Что касается тестирования, тестированием охвачены дети. Получается, социально-психологическим, но группа риска дальше уже.
1: Тоже, знаете, вот, наверное, пользуясь случаем, это моя вот головная боль в этом году.
0: Отказываются, да? То есть там же все равно это добровольное.
1: Очень многие отказываются, родители.
0: А интересно, чем это мотивировано?
1: Дети, чаще всего старше 15 лет, они достаточно спокойно относятся. Ну, говорят, нам скрывать нечего, боже мой, пойдем сдадим, да, вообще никакой проблемы. Родители очень часто отказываются, очень много в этом году.
0: Интересно, почему?
1: Чего опасаются, непонятно, потому что, да, никаких, опять же, ни в какую базу ребенка не вносятся. Потом, как я уже вам сказала, да, о том, что в любом случае это анонимная информация, да, она конфиденциальна, никуда эта информация не выносится, ни в образовательную организацию, да, ни куда-то еще. То есть это непосредственно информация, которая остается между специалистом и законным представителем, да, несовершеннолетнего, который, там, допустим, дал этот положительный результат лабораторно, да, то есть, но причем, почему мы говорим, что это профилактическая мера, да, достаточно хорошая? Потому что дети, когда это происходит регулярно, да, если мы говорим, что это несколько лет, много лет уже подряд, да, собственно говоря, происходит, конечно же, дети постепенно привыкают к тому, что это нормально, да, к тому, что в любой момент могут прийти, проверить. И что, собственно говоря, это абсолютно нормальная практика, потому что взрослее...
0: То есть, в принципе, если нет каких-то рисков, если ребенок знает и понимает, абсолютно, что он не потребляет никаких наркотиков, никаких у него там пристрастий вредных нет, почему не сдать, да, то есть нормальная психологическая реакция, да, почему бы нет, то есть и в принципе абсолютно, у родителя конечно. Должна быть такая, наверное, правильная реакция. Ребенок, да, может что-то скрывать, но, наверное, здравомыслящий родитель должен быть заинтересован сам. И, кстати, в аптечных сетях, на маркетплейсах в том числе, сегодня есть возможность свободно приобрести экспресс-тесты на наркотики. Вот к такой функции как относитесь? Я, кстати, знаю такие истории, да, среди знаменитых, известных людей, которые активно продвигают, в том числе в социальных сетях, на медиаресурсах, активное вовлеченное родительство, они вот предлагают своему ребенку пройти тестирование, да, внезапно, без там какой-то подготовки. Ну и, в принципе, транслируют эту историю, идею, что, в принципе, родитель может также, если у него есть сомнения, да, если есть какие-то вопросы к ребенку, точно так же может и должен это делать, потому что руку надо держать на пульсе.
1: Конечно, это в первую очередь профилактическая мера, да, она не направлена на, не знаю, там, наказание, да, или на какие-то такие моменты. Она именно является очень хорошей профилактикой в первую очередь, потому что все равно дети взрослеют, да, взрослые люди, по-моему, прекрасно знают, что сейчас на что только не нужно, да, сдавать эти тесты, когда ты там проходишь медкомиссию, да, то есть это абсолютно нормальное явление. Не знаю, ведущие вузы, да, то же самое, там, регулярное, да, тестирование, то есть они прям прописывают очень многие уставом образовательной
0: организации. В положении, да, в уставе, то есть что студентов могут проверять, конечно, принудительно, скажем так.
1: Поэтому то, что дети к этому привыкают, это абсолютно нормально, ничего страшного, критичного в этом нет. Наоборот, ну, мы, конечно, этот момент тоже себе берем сейчас на карандаш, и я думаю, что вот в будущем учебном году, конечно, работу с родителями мы будем очень активно усиливать, поэтому...
0: То есть, в принципе, самое заинтересованное лицо в получении ответа на вопрос, употребляет там ребенок, подросток, молодой человек, там, девушка, юноша, наркотики или нет, в первую очередь родитель заинтересован.
1: Конечно.
0: То есть это его, в первую очередь, большая самоответственность и головная боль.
1: Работу с родителями, я думаю, будем очень активно усиливать вот и в будущем учебном году. Ну и вообще, конечно, уважаемые родители, пользуясь случаем, все вопросы, которые у вас есть по этому тестированию, прекрасно, номера телефонов контактные наших специалистов всегда у сотрудников вашей социально-педагогической службы есть. То есть вы можете всегда обратиться, если какие-то вопросы возникают, дополнительно переговорить. Это тоже нормально, да, что какие-то сомнения возникают в этом вопросе. Но, тем не менее, конечно, будем вас очень активно агитировать на то, что это правильно, это нормально, и это, в общем-то, в определенном моменте может ребенку вовремя спасти жизнь. Понимаете, да, что этот момент, он сейчас очень важен. Если мы говорим о зависимостях, то здесь, ну, на счету практически, да, каждый день, собственно говоря. Во-первых, потому что наркотики у нас очень активно поменялись, да, они очень сейчас агрессивные, они очень быстро, планомерно весь организм рушат, да, не говоря уже о том, что, я думаю, что сами, если читаете какие-то паблики новостные, да, то очень часто пишут передозировки, да, то есть это связано конкретно с изменением наркотических веществ, да, то есть если раньше считалось, что передозировка это касается там какого-нибудь прожженного, да, наркозависимого человека, который там долго очень употребляет, сейчас передозировка это вполне вероятно даже у человека, который первый раз пробует, потому что насколько серьезный химический концентрат, да, он получил в дозе того или самого там наркотического вещества, ни сам человек, естественно, не знает, ни человек, который ему оставил там эту закладку, да, он никогда этого не будет знать. То есть вот этот момент, он сейчас имеет место быть, да, распространенность точно так же имеет место быть, да, доступность, ну, опять же, мы понимаем, что для силовиков достаточно сложно это все отслеживать, и это занимает определенное время, да, то есть оперативное.
0: Ну и масштабы достаточно серьезные.
1: Конечно.
0: То есть такая теневая сторона, да, наркобизнес, он очень активен, но он, в принципе, всегда был активен, потому что понятно, что это легкие, большие деньги, да, грязные, но, к сожалению, ну, зарабатывают на этом. Давайте прямо говорить, зарабатывают на том, чтобы как можно больше была сеть вот этих наркопотребителей, и те, кто сбывают, конечно же, наживаются на этом, не задумываясь о тех самых последствиях. Как начинаются первые пробы, да, вот если меняются наркотики, меняется наверняка и возраст, да, вот, к сожалению, и в сводках правоохранительных органов фигурируют случаи, когда это и дети 14, 13, 15 лет. То есть, получается, наверное, самая такая подверженная категория, это как раз-таки вот подростки, да, то есть где-то 12-13 лет и старше, ну, там, до 20, до 30, да, может быть, скажем. Как раз это период взросления, да, какой-то сепарации, отделения, такой относительной уже самостоятельности. То есть получается вот основная группа где-то вот с этого возраста. Или раньше уже?
1: Нет, в основном примерно так пока держится. В этих рамках, конечно, в крупных регионах это у нас, да, более или менее еще ситуация достаточно сдерживаемая пока, да, это хорошо, но понятно, что в крупных регионах, я думаю, опять же, все знают, есть и реабилитационные центры для несовершеннолетних, где дети абсолютно разного возраста, да, попадают. То есть здесь, конечно, отдельно взятые ситуации есть, когда дети и младше оказываются, да, в процессе потребления, увы, да, то есть это понятно. Но в первую очередь, конечно, подростковый возраст, он всегда считается психологически, да, одним из самых таких подверженных моментом, да, связанным с зависимостью, то есть алкоголь, никотин, наркотики, естественно, да, все это взаимосвязано с психологической перестройкой у ребенка, да, потому что, конечно, очень большой и тяжелый кризисный период подростковый, да, и для самого ребенка, и для нас, для его родителей, там, учителей и так далее, да, потому что выстроить отношения с ребенком в этот момент очень сложно, при учете всех изменений, которые с ним происходят, не только физиологически, но и психически, да, то есть меняется у ребенка абсолютно все. И, конечно же, важно в этот момент вот тоже не упустить, да, ситуацию, дабы не потерять просто вообще ребенка в современных-то реалиях, да, тем более интернет-пространство, которое практически невозможно никак контролировать, да, в современном мире, это достаточно проблематично.
0: Да, видели ли вы ребенка с кнопочным телефоном? Да. Или вообще без телефона? Да, наверное, таких и нет.
1: Поэтому, конечно, с точки зрения зависимости и наркотической в том числе, конечно, это один из самых таких кризисных моментов, потому что, опять же, мы говорим, да, у нас официально подростков состоящих нет. Но мы должны понимать, что те люди, которые к нам обращаются, они приходят же, да, они же не вчера начали употреблять. То есть первые пробы уж как минимум, они однозначно начинаются в подростковом возрасте, да, если не говорить уже о формировании зависимости, которая тоже там занимает, ну, определенное время, да, то есть человек одномоментно не придет. В любом случае проходит иногда даже несколько там лет, да,
0: полгода, год, два. То есть надо же принять и понять, да, конечно, что человек в зависимости, как правило, к этому времени он проходит, ну, серьезный путь, уже бывает вовлеченный в преступную деятельность, и может быть даже судимости имеет и так далее, и так далее. Ну, в общем, и семья-то, да, уже тогда точно уже и знает, и понимает, и жалеет, и не знает, куда бежать и что делать. А когда-то, может быть, вот таким простым тестированием мама или папа могли определить, понять и начать принимать
1: меры. На раннем этапе, да, что важно, потому что любое, да, любое заболевание, наркомания — это заболевание, да, мы должны это тоже понимать. Любое заболевание лучше поддается воздействию медицинскому на ранних этапах. Чем дольше, тем сложнее. Специалистам сложнее, человеку самому сложнее, да, с этим бороться, потому что все это наращивает темпы, да, где было одно наркотическое вещество, чаще всего начинается процесс поиска дальше, да, потому что, опять же, любой наркозависимый человек, он употребляет наркотик ради каких-то удовольствий, ну, чаще всего, там, первые несколько раз. Все остальное — это уже подавление телесных ощущений, да, ну, то, что мы с вами в народе называем ломка, да, то есть когда уже человек физиологически не может никак, да, себя привести в адекватное состояние, то есть только употреблением дальнейшим, да. Поэтому эффект заканчивается, человек начинает искать и употреблять другие, да, поэтому у нас чаще всего сейчас в современных реалиях наркомания, она не относится к одному веществу. Да, то есть чаще всего это сочетанное потребление разных наркотических веществ.
0: И лечить ее еще сложнее.
1: Конечно, потому что это разные наркотические вещества, разные препараты, да, которые по-разному, опять же, воздействуют и так далее. Ну и плюс ко всему, опять же, обращаясь, да, к статистике, тоже родители о зависимости к детей узнают последними чаще всего. Да? То есть как ни казалось бы, ну то есть это настолько скрыто уже до момента, когда уже у человека начинаются, ну, какие-то прям яркие, да, проявления, которые сложно уже скрыть и сделать вид, что ничего не происходит, да, а это занимает, опять же, какое-то время. Поэтому, опять
0: и тогда
1: же, да,
0: помощь уже может и не помочь, собственно.
1: Поэтому,
0: говоря,
1: опять же, да, вот поскольку сегодня мы об этом говорим, конечно, на будущий учебный год, я думаю, мы с вами встретимся тоже на родительских собраниях. Посещайте, пожалуйста, родительские собрания, дабы тоже у вас была возможность соответствующие вопросы специалистам, да, задавать в плане этого ваше тестирование. Вопросы эти тоже будем обсуждать дополнительно. Но в любом случае это замечательная профилактическая мера, которая для вас финансово ничего не стоит. стоит, да, если не говорить о том, что вы для себя там можете приобрести, да, то есть государство выделяет на это деньги.
0: Что касается вот этих профилактических мероприятий, вы сказали, активно родительские собрания, да, проводятся и в школах, и среднеспециальных, в высших учебных заведениях. Эти родительские собрания, они, как правило, привлекают нескольких специалистов из разных сфер. Кто вместе с вами ведет эту важную работу по профилактике наркопотребления?
1: Многоаспектная очень работа, безусловно, все абсолютно органы системы, министерства, абсолютно все взаимодействуем, да, между собой. Конечно, МВД в первую очередь, да, потому что это тоже одно из самых важных направлений, да, это то, что касается наркооборота и работы Министерства внутренних дел в этом вопросе. Безусловно, конечно, не было бы у нас такого объема работы без Министерства образования, да, и без нашей мэрии, да, которая занимается тоже активно очень организацией всей этой работы. Минспорт, Минкульт, да, собственно, абсолютно все, Миннац, Минмолодежь, да, вот мы все тоже.
0: То есть такие не только наказать и предостеречь, конечно, но и предложить какой-то альтернативный вариант. Вот это, кстати, хорошая идея, современная профилактика, когда не только, да, рассказать о том, что за распространение, потребление наркотиков и так далее, предусмотрено там уголовное наказание и так далее, что вот будут такие медицинские последствия, но и предложить новую, хорошую, интересную альтернативу, да, какую-то спортивную секцию, молодежь активность, возможность помогать, быть волонтером, участвовать в культурных мероприятиях, да, то есть получается очень важно всегда рассказать, показать и предложить альтернативу. Вот вы сказали о мэрии Черкесска, хочется отметить работу в этом направлении, ну, как в целом, да, по республике, но здесь в республике есть уже, в Черкесске точнее, есть свои наработанные формы, методы, конкурсы, акции и так далее, да, вот в последние недели видела информацию, да, «Чистый город», по-моему, так называется акция, и, ну, вы в теме, расскажите, пожалуйста, да, что за мероприятие здесь вот в республиканской столице, в самом крупном населенном пункте региона проводится?
1: А вообще в апреле у нас была прям череда тоже антинаркотических акций, да, достаточно большое, было тоже две федеральные акции, и была вот, да, «Чистый город», направлена она была в первую очередь как раз-таки на удаление, так скажем, антинаркотических граффити, да, то есть вот эта история сейчас в современных реалиях, у нас нет такого, чтобы нам кто-то с рук на руки где-то продавал, да, я думаю, что мы все это знаем прекрасно, все делается посредством интернета.
0: Ну, соответственно, эти граффити при чем?
1: А, соответственно, может, для того, чтобы, так скажем, распространить информацию, где же именно в интернете можно приобрести, да, наносятся вот эти вот граффити с...
0: То есть надпись на заборе, да, вот этот, получается, это адрес, который указывает, да, на какой-то интернет-ресурс, где можно это приобрести.
1: Собственно. На канал, допустим, да, или же на сайт, ну, то есть чаще каналы, допустим.
0: Это какие-то телеграм-каналы
1: в большей степени, получается.
0: Вот поэтому активно блокируют этот мессенджер, да, в Российской Федерации, в том числе, да, из-за того, что самый большой теневой сегмент оборота наркотических средств как раз-таки приходится на распространение через Телеграм посредством. Такие граффити закрашивали, да, дети закрашивали, сами активисты, кстати, вот очень много молодых, молодежных активистов, которые готовы, да, выходить на мероприятия, раздавать листовки, закрашивать вот эти самые граффити. То есть молодежь у нас в основном ответственная такая.
1: Конечно, и надо сказать, что достаточно долго вообще этих граффити не было, то есть это вот сейчас у нас виток такой первый, когда вообще это, конечно, по, опять же, даже вот Невинномысск, Ставрополь, да, это уже для них достаточно привычная ситуация, у них это достаточно долго есть. У нас первый такой, наверное, яркий момент, который был с граффити, он был в 2018 году. И тогда тоже огромную работу просто мы проделывали вместе с реабилитационным центром «Общество без наркотиков», вот Виктор Алексеевич Страх, я думаю, что тоже все прекрасно знают, он очень большой пласт работы антинаркотической тоже проводил в республике, да, это вот было одно из наших такой направлений нашей совместной работы, да, то есть вот удаление вот этих вот антинаркотических граффити, потому что их было просто огромное количество. А потом было какое-то затишье, несколько лет было буквально достаточно тихо и чисто в этом смысле, да, то есть нигде это не рисовалось, ну, опять же, понятно, что, конечно, это люди не дремлют у нас, да, для того, чтобы заработать деньги, они, конечно, агитируют всеми возможными путями, поэтому проводятся и такие акции в том числе, дабы они эти граффити не привлекали излишнего к себе внимания.
0: Что касается последствий потребления наркотиков, вот здесь, наверное, момент, который человек, который впервые становится на этот скользкий путь, он вообще, наверное, об этом не задумывается. Что говорят ему, ну, там, может быть, люди, которые хотят его вовлечь в эту историю, да, либо уже ребята, которые сами имеют зависимость, есть первые пробы, или люди, которые действительно хотят на нем заработать. То есть что они говорят? Что у тебя будут там обалденные какие-то ощущения, вот весело, хорошо, прекрасно, обо всех проблемах забудешь, и так далее, и так далее. А какие будут последствия? Вот об этом точно не говорят, наверное, да, то есть, ну, во всяком случае, кто вовлекает. А вот медицинское сообщество как раз-таки должно четко и ясно показывать и рассказывать, может быть, даже наглядно, да, насколько это возможно там в силу психологических особенностей, о последствиях. Последствия, на самом деле, очень и очень серьезные. Вот молодой возраст, да, молодые люди, девушки, чьи организмы, здоровье только-только формируются, пока еще ребенок сам растет, да, ну, мы знаем, что где-то в 21 год примерно в среднем заканчивается формирование организма, да, и полноценное там функционирование всех органов и систем, там, и репродуктивная система к этому моменту созревает. То есть, получается, основной серьезный химический удар получают все органы и системы вот на этом этапе, да. Вот о медицинских последствиях молодежи сообщаете?
1: Конечно, сообщаем, но, опять же, особенности возраста всем прекрасно понятно, конечно.
0: Они думают, что они никогда не будут болеть.
1: Никогда не
0: молодыми, красивыми, здоровыми.
1: Плюс они же у нас, знаете, поколение компьютерных игр, да, и у них немножко в силу возраста нет понимания конечности жизни, в принципе, как таковой, да, ну, за исключением, может быть, каких-то там отдельно взятых историй, да, жизненных. Поэтому, конечно, на себя никто это не преломляет. Ну, как курильщики, которые на себя не преломляют последствия того, что
0: все умрут от рака, я останусь живой, да? То есть это рисунок не про меня.
1: Конечно, это психологическая защита, да, так срабатывает, что, конечно, ты на себя не перекладываешь, ты думаешь, что это с кем угодно произойдет, но не с тобой, да, но когда ты оказываешься уже в процессе потребления, конечно, этот процесс тебе не оставляет выбора никакого, кроме как заиметь, да, все эти проблемы, которые, которым это приводит. Вообще важно просто понимать одну простую вещь, да, что любое наркотическое вещество – это яд, да, это токсин. При учете, опять же, современных наркотических веществ, поверьте, они настолько сильные, настолько токсичные, что процесс отравления всех внутренних органов, да, он настолько быстрый и настолько сильный, что вообще предсказать, насколько, да, и сколько человек сможет прожить, это сложно в современном мире, да, то есть кто-то полгода живет,

0: наркотических средств, химических, скажем так, их видно. То есть даже когда человек уже в ремиссии, в реабилитации, прошел реабилитацию и не потребляет там какое-то время, то есть человека по мимике, по жестам, по манере говорить видно и понятно.
1: Конечно,
0: да? Как люди, которые там с большой алкогольной зависимостью, продолжительной, да, все знают, как выглядит там алкоголик со стажем, да, как он разговаривает, как он себя ведет.
1: И лицо как выглядит, да, это тоже.
0: Наркоман со стажем, тоже все это будет видно и понятно. И эти последствия никуда и никогда уже не денутся.
1: К сожалению, да, это вот то, что с человеком остается навсегда, и человек деградирует очень быстро сейчас, потому что токсическое воздействие на мозг, оно максимально серьезное, да, и люди остаются просто без возможности, там, если мы говорим особенно, да, о молодом каком-то возрасте, конечно, люди остаются без возможности продолжать образование, получать какие-то другие, да, там, образовательные функции свои применять, там, какую-то карьеру строить, потому что интеллект людям не позволяет. То есть деградация, она максимально быстрая. И вплоть до того, что люди себя обслуживать сами не могут. То есть вот настолько сильно и в короткие сроки это происходит. Да? Это вот если мы говорим непосредственно о головном мозге, о нервной системе. Да? Плюс ко всему, конечно, там весь организм, он разваливается просто-напросто. И в зависимости, где есть слабое место, там будет первостепенный, да, естественно, удар, кроме головного мозга. Да?
0: То есть человек может быть в 25...
1: Глубоким инвалидом.
0: Глубоким инвалидом и человеком, у которого точно уже нет перспектив дожить хотя бы там до 50,
1: абсолютно,
0: даже 60 лет.
1: Плюс ко всему...
0: Абсолютно...
1: Всегда же мы говорим, да, сочетанная наша проблематика, гепатит и ВИЧ-инфекция. То есть вот этот момент, он всегда тоже есть, да. То, что касается ВИЧ и гепатитов, это тоже серьезные инфекционные заболевания, которые, да, возможно поддерживать в ремиссионном состоянии, да, то есть употребляя, опять же, лекарственные препараты, но, тем не менее, это тоже
0: то есть, кто
1: не веселое
0: с, заболевание. Кто с наркозависимостью
1: скажем,
0: будет там какие-то препараты применять, да, для того, чтобы сохранить здоровье? Понятно, что там тоже прогрессирующие все эти серьезные истории. А другой социальной стороне наркопотребления тоже обязательно хочется поговорить, ведь наркоман в семье – это огромное горе, в первую очередь для самых близких, для родителей, для жены, мужа, если, да, они уже есть, для детей, если они есть, если они успевают появиться, да,
1: да,
0: чего иногда не бывает и не случается, да,
1: опять
0: то есть молодой
1: же, да,
0: человек просто
1: да,
0: угробил свою там репродуктивную систему, и родителям уже не сможет стать. В первую очередь, наверное, это все-таки проблема родителей, да, то есть получается, что бывает в семьях алкоголиков, да, все, наверное, знают, и в семьях наркоманов примерно, наверное, тоже понимают, то есть на потребление нужны деньги, которые добываются либо преступным путем, либо это постоянные семейные ссоры, вынос каких-то финансовых ресурсов из дома,
1: да,
0: и так далее, и так далее. Ну и серьезное, да, психологическое давление, да, получается, на близких. Близкие, они тоже, да, вот есть такой термин «созависимость», да, и от него очень тяжело. То есть получается, ну, полноценно трудиться там, да, вести какую-то социальную жизнь хорошую и быть полноценно активным человек тоже не может, потому что все внимание постоянно на близком человеке, у которого проблемы, который вляпался в какую-то историю, переживания, волнения, скандалы и так далее, и так далее. То есть получается, здесь круг вовлеченных,
1: да,
0: в эту проблему
1: очень большой.
0: Очень большой.
1: Да.
0: Ну и правоохранительная сторона, да, то есть понятно, что для того, чтобы человеку покрывать вот эти потребности своей зависимости, приходится вставать на криминальный путь. А здесь в поле зрения вообще все общество в целом, да, то
1: да,
0: есть никто не застрахован, что человек в состоянии наркотического опьянения не нападет, да,
1: не сядет за руль в состоянии наркотического,
0: да, опять же, не подерется с кем-то, не спровоцирует конфликт, драку, пожар, все что угодно. То есть получается, в принципе, все мы здесь вовлеченные.
1: Однозначно.
0: Да? То есть нельзя говорить, что вот на той улице, в соседнем доме есть наркоман, а мне все равно, вот я не такой, я потреблять не буду. То есть говорить о том, что это чья-то проблема, мы не можем. И вот как раз мы пришли к формированию активной гражданской позиции, вообще неприятия наркотиков в нашем обществе. Ин, вот об этом хотелось бы, чтобы мы тоже сказали, что в принципе все мы должны здесь быть вовлеченными и активными.
1: Конечно. В первую очередь я всегда говорю о том, что с детьми надо разговаривать достаточно раннего возраста, да, с учетом возрастных особенностей, безусловно, да. Но вот всегда, опять же, из опыта, да, вам рассказываю, что когда мы работаем с детьми в пришкольных лагерях, вот в летний период, да, а это малыши, ну, то есть это начальная школа, да, поверьте мне, те вопросы, которые они задают, они, в общем-то, очень озадачивают в плане того,

0: у детей очень большой багаж познаний.
1: То есть, получается, не каждый взрослый знает столько, сколько знает младший. Ну, то есть, получается, здесь, во-первых, и интернет-пространство, да, работает. И, во-вторых, опять же, давайте не будем забывать о том, что наркобизнес очень четко понимает свои целевые аудитории. То есть, они начинают вовлекать наших детей с раннего возраста, да, через какие-то игры, ресурсы и так далее, и так далее. То есть, получается, они свои щупальца запускают уже и в малышковую среду.
0: Естественно. И поэтому, если старшеклассники, они, естественно, не настроены чаще всего, да, там, на активный диалог, ну, в большая часть, так скажем, да, то есть они достаточно редко и мало задают вопросов, в силу, опять же, возраста, да, это понятно, то малыши, они достаточно же открытые еще, и первая мысль, которая им приходит в голову, они тут же ее выдают, хотя, опять же, мы не говорим с ними о наркотиках, да, мы говорим о здоровом образе жизни, о вредных, полезных привычках, то есть в таком ключе, да, то есть игровые моменты, мультфильмы тематические, но, естественно, не в открытом формате, как это со старшеклассниками, да, там, или со студентами происходит. Но у детей поток информации из них льется просто бесконечный и выражает достаточно большие познания в этом вопросе. То есть всю информацию, я это к чему, да, к тому, что понятно, что мы всегда думаем, что с детьми рано разговаривать, да, на какие-то такие темы серьезные, взрослые, да, но, поверьте, дети, они в современных, опять же, реалиях погружены в это в достаточно раннем возрасте. Ну, увы, да, тут единственное, что важно, это вовремя успеть их правильно информировать и ту информацию, которую они где-то черпают, да, перевернуть в правильное направление для себя.
1: Родители должны этим заниматься или все-таки сфера профилактики?
0: И родители, и сфера профилактики однозначно только совместными
1: усилиями.
0: А
1: как родителю поговорить о наркопотреблении, наркомании, да, как рассказать ребенку, насколько это плохо и тяжело? Ну вот не у каждого родителя там есть какое-то педагогическое образование, ну, медицинское.
0: Понятное дело,
1: да?
0: Конечно,
1: как,
0: да.
1: Как выстроить эту беседу? Есть ли какой-то ресурс, где можно вот этому научиться? Или хотя бы понять, да, какие фразы ребенку нужно, можно и вот по этому возрасту говорить, да, как-то вот предостеречь?
0: Во-первых, повторюсь, что ежегодно мы выходим на родительские, да, собрания, чаще всего они общешкольные, то есть представители, по несколько представителей от каждого класса, начиная с начальной школы, всегда присутствуют. То есть вот именно посещение, допустим, таких собраний, да, дает информатив, в том числе в этом вопросе. Во-вторых, есть достаточно много ресурсов, да, например, вот так здорово.ру, наш ресурс, да, который занимается тоже профилактикой вообще всей медицинской, в том числе там тоже у них достаточно много информации, статей, брошюр, тематических видеороликов и так далее. То есть вот там можно, допустим, взять эту информацию. Ну, вообще, в принципе, для этой цели достаточно любой видеоролик может подойти, но, наверное, с одним моментом, что изначально вы должны его сами просмотреть. То есть, да, чтобы там не было каких-то чересчур шокирующих картинок, да, не была там, допустим, агитации, наоборот, как иногда бывает, люди не задумываются, да, делают, допустим, какой-нибудь видеоряд, где говорится о том, какое воздействие, да, там именно, какие ощущения, вернее, вызывает наркотическое вещество, да, но это уже больше рассматривается как пропаганда некая, да, то есть предварительно самому отсмотреть, выбрать, да, для себя там, может быть, несколько там видеороликов, опять же, в соответствии с возрастом надо смотреть, да, то есть...
1: И лучше на проверенном ресурсе, вот, да, так здорово, .ру лучший вариант.
0: В этом плане, да, более такой качественный и подготовленный, да, уже специалистами вариант. Ну, и в первую очередь, что, да, родители всегда должны с детьми говорить открыто, да, что про половое воспитание, вот этот момент, он тоже, да, такой достаточно сложный всегда для родителей, так же, как и про наркотики, мне кажется, это прям одинаково звучащие проблемы, да, сложные для разговоров с детьми, надо говорить открыто в доверительной форме, потому что, поверьте, много они уже знают, и важно не упустить момент и не дать этой
1: чтобы
0: информации
1: кто-то другой
0: ненужной, да, просочиться
1: дал
0: и засесть в голове так, чтобы это было единственным правильным мнением. То есть открытый диалог, да.
1: Есть, кстати, еще очень хорошая такая работающая методика, многие родители используют, забить личное время ребенка так, чтобы ему вообще некогда было этим заниматься. 15 секций, 8 дополнишек, развивашек и так далее. Тоже работает, кстати.
0: Да.
1: Тоже хороший ресурс, да, чтобы ребенку некогда было смотреть на плохие ресурсы, да, чтобы он был занят, да, в спортивной секции, потом домашней работой, потом пошел на танцы, на песни, на английский, в общественную какую-то работу. Ну и всегда очень и очень важный момент – это наш с вами пример. личный пример, да, взрослого. Безусловно. Вот об этом тоже хочется сказать и не забывать. Говорить о том, что, ну вот я уже взрослый, у меня вроде бы таких проблем нет, да и детей, наверное, может быть там, да, если у кого-то нет. Человек может сказать, я вообще ни при чем, это меня не касается. На самом деле касается всех и каждого, это наша общая, важная, большая ответственность. Да? Сегодня мы активно приходим к тому, что общественное мнение, да, наше единство, наши какие-то ценности традиционные, они выходят на первый план. Это очень здорово. Я думаю, что и как раз-таки неприятие, да, наркопотребления, да, вообще вредно, отношение к вредным привычкам должно меняться в обществе. Да, это все должно, да, поменяться, и мы должны по-другому смотреть, проецировать. И, конечно, знаете, вот через одно-два поколения мы увидим совсем другие результаты. Да? Если поколение, которое росло на мероприятиях семейных, когда были... выпивка, табак, драки, и это считалось, ну, вот нормальным, обыденным, да, то сегодня все уже совсем по-другому, да, многие семьи предпочитают какой-то активный отдых, познавательные какие-то мероприятия, опять же, с путешествиями, с активностями и так далее, и так далее. Да, уходим мы как-то активно от алкоголя, но наркомания – это очень серьезная проблема, которую еще активно предстоит решать.
0: Ну, в любом тоже, случае, наверное, закладывается, да, фундамент с малого, да, что мы говорим. То есть алкоголя, из никотина, и со всех этих моментов, да, которые...
1: То есть то, что проецируют, да, в семье, это, конечно, остается у ребенка навсегда. Ну и, наверное, самая лучшая профилактика – это никогда не пробовать, да? Вот как однозначно, вы говорите, даже, да, что алкоголь, что наркомания в прошлой нашей встрече, и табакокурение. Самый лучший совет и рекомендация – никогда не пробовать. Но чтобы у ребенка не возникло желание это сделать, конечно, нужно проводить очень серьезную, большую, важную работу. Но если такие случаи происходят, то выстроена серьезная система, да, помощи наркозависимым. Понятно, что не всегда, не во всех случаях помогает. Бывают и срывы, и возвращения, и так далее. Но это уже совсем другая, да, более такая узкая специализация. Наша общая задача не допустить развития этих моментов. И мы завершаем наш сегодняшний эфир. Общероссийский месячник антинаркотической направленности продолжается. Ну и в завершении программы какие-то общие рекомендации, советы для наших радиослушателей от вас.
0: В первую очередь, конечно, хочется пожелать здоровья, здоровых привычек, здорового графика, да, чтобы мы с вами привыкали к тому, что вести здоровую жизнь, образ жизни – это правильно. И в первую очередь, я всегда говорю, да, мы должны вот в этом моменте к себе очень эгоистично относиться, да, что я имею в виду. То есть для себя любимого желать хорошего, да. Я не думаю, что кто-то хочет болеть, да, там, или что, чтобы наши дети там болели, да, не дай бог. Конечно, вот, это, а самое основное, да, из чего строится наше здоровье, из наших привычек, в первую очередь. Начиная даже, это я же говорю, с малого и заканчивая более серьезными вещами. Ну, если, конечно, какие-то вопросы возникают, всегда наши номера контактов в любом образовательном учреждении имеют место быть, у классных руководителей, у социальных педагогов. Поэтому мы всегда готовы, открыты к диалогу, где-то дополнительно побеседовать, где-то куда-то выйти, да, там, допустим, лишний раз, если родители, допустим, хотят инициировать, да, какие-то мероприятия. Ну и, конечно, по части медицины, реабилитации то же самое, да, на работе всегда наши специалисты круглосуточно, и телефон доверия функционирует, и, в общем-то, обратиться можно всегда в город Черкесск, улица Свобода, 62.
1: Ну что, друзья, мы против наркотиков. Однозначно и стопроцентно, без никаких «но» и «может быть». Мы за здоровый образ жизни, за здоровую нацию, за здоровую страну. Берегите себя и своих близких. Больше информации на портале Минздрава Российской Федерации, Минздрава Карачаево-Черкесии и на важном портале, который доступен всем. такздорово.ру. Ин, благодарим вас. Спасибо огромное. Пусть работы будет меньше в плане лечения и побольше в плане профилактики. Да, это очень хорошо. До новых радиовстреч, друзья.

0: и 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат, с нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: 104.5. Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888.

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Международный аэропорт Махачкалы расширит географию полетов летом. С июня в расписание аэропорта будут включены 10 новых маршрутов. Помимо существующих рейсов в Казань и Уфу, махачкалинские авиапассажиры смогут отправиться прямыми рейсами в такие города, как Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Челябинск, Ижевск, Киров и Иваново. Ингушетия. С 10 по 14 августа в Ингушетии пройдет окружной туристический слет «Бени-2026». В Джейрасском районе соберутся 250 участников из регионов Северного Кавказа. Гиды, инструкторы, организаторы в сфере туризма и тревел-блогеры. Программа включает восхождение на Столовую гору, поездки к водопадам и башенным комплексам, туристическую эстафету, семинары по экологии, лекции по истории и мастер-классы. Кабардино-Балкария. В Приэльбрусье завершилась первая в этом сезоне межрегиональная краеведческая внедорожная экспедиция. Участниками экспедиции стали райдеры из разных регионов России, которые прошли маршрут на багги. Экспедиция стартовала в Джейрахском ущелье Ингушетии и охватила предгорные и высокогорные районы Северной Осетии, Алании и Кабардино-Балкарии. Километры дорог разной сложности. В Кабардино-Балкарии маршрут экспедиции прошел на территории Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов. Участники экспедиции также побывали на склоне Эльбруса, познакомились с кухней народов Кабардино-Балкарии, посетили большое количество памятников природы и исторических объектов. В текущем году запланировано 6 краеведческих экспедиций по всему Кавказу. Карачаево-Черкесия. В Архызе День Победы отметили высокогорным массовым спуском бессмертного полка. Порядка 100 лыжников и сноубордистов с портретами героев Великой Отечественной войны спустились по склонам курорта в память о поколении победителей. На перевале Пхия участники возложили цветы к самому высокогорному мемориальному комплексу обелиску защитникам горных перевалов и почтили память павших минутой молчания. Праздничная программа, организованная совместно с региональным филиалом общества «Знание», развернулась и на главной площади курорта. Здесь прошли мастер-классы, соревнования по сборке и разборке автомата, тематический квиз о Великой Отечественной войне, лекция «Они сражались за Родину», работала полевая кухня и интерактивные площадки. Северная Осетия. В Северной Осетии актуализировали государственную программу, направленную на развитие сельских территорий. Выделено более 5 миллиардов рублей. За последние годы в республике по данной программе построены и отремонтированы десятки муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры. Предоставлены выплаты на жилье в районах республики. Ставропольский край. 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. В этом году в Ставропольском крае будут работать 20 загородных детских лагерей, 625 лагерей дневного пребывания, 6 санаторных и 5 палаточных лагерей. Планируют охватить отдыхом и оздоровлением более 90 тысяч школьников. При подготовке лагерей особое внимание обратят на безопасность. Педагоги и вожатые пройдут профессиональную подготовку. Чечня. В Чечне в рекордные сроки, меньше чем за месяц, завершили строительство 143 частных домов для пострадавших в результате последствий непогоды в конце марта. В них уже заселились порядка 800 человек. Новые дома построены в Гудермесском районе, в селе Новый Биной и городе Гудермесе. Их возводили при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Общая площадь застройки составила свыше 155 тысяч квадратных метров. Общая площадь жилых домов 18 тысяч квадратных метров. Каждый дом расположен на земельном участке площадью 8 соток. На территории жилого комплекса проведены масштабные работы по обустройству дорог и тротуаров, проложены инженерные коммуникации, включая линии электропередачи, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы, как всегда, на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧР-ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной выпуск передачи с участием представителей госавтоинспекции. В течение всего календарного года, еженедельно, по вторникам, мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, для того, чтобы обозначать и обсуждать актуальные вопросы и темы в сфере безопасности дорожного движения. Стараемся давать подробные разъяснения. Но это, конечно же, делают наши коллеги, партнеры, представители госавтоинспекции. Мы объединены одной общей целью – сделать дороги в нашем регионе и стране безопаснее, снизить аварийность. Ну и, конечно, для этого требуется дисциплина. Дисциплина всех участников дорожного движения. Друзья, мы будем говорить сегодня на очень важную тему о безопасности перевозки детей автотранспортом. Мы побеседуем. Тема действительно очень важная. Я думаю, что не стоит дополнительно объяснять, разъяснять, почему тема защиты наших детей, нашего будущего, будущего нашей страны настолько важна. Как правильно перевозить детей автотранспортом, какие правила действуют в данной сфере, ну и какие наказания за несоблюдение правил, тоже побеседуем. Предлагаю всем настраиваться, делать погромче основные важные моменты. Есть, кстати, изменения в законодательстве, в том числе увеличились и штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Обо всем подробно нам расскажут гости сегодняшней программы. Это инспектор по пропаганде отдела ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Викторовна Сущенко. Здравствуйте, Виктория.
1: Добрый день, Анна. Сегодня мы с вами поговорим
0: О безопасности детей. Тема очень важная. Скажите, какие-то изменения в последнее время происходили в законодательных актах, которые регламентируют данную сферу?
1: 1 сентября 2025 года в России вступили в силу важные изменения в правилах дорожного движения, которые касаются правил перевозки детей в автомобилях. Эти нововведения направлены на повышение безопасности юных пассажиров и уточнение требований к использованию детских удерживающих устройств. Для водителей и родителей эти изменения могут показаться незначительными, но их соблюдение чревато не только штрафами, но и гораздо важнее угрозой жизни и здоровью вашего ребенка.
0: Ну и мы сегодня подробно об этом поговорим. Хорошо, какие главные изменения внесены, да, скажем так, на что важно обратить внимание? Вот мы будем сегодня подробно все говорить. Главное изменение, посмотрела, это то, что теперь четко определено детское удерживающее устройство, есть прописаны все какие-то технические моменты, все правильно, да? Я так поняла, что вот действительно вот это важное, самое основное в изменениях.
1: Да, долгое время в ПДД существовала некоторая неопределенность относительно того, что именно считать детским удерживающим устройством. И это приводило к тому, что на рынке появлялись различные приспособления, такие как адаптеры ремней безопасности, накладки, фиксаторы и другие заменители, которые должным образом не обеспечивали уровень безопасности детей, но при этом формально позволяли избежать штрафа. Но с 1 сентября 2021 года это у нас закрывается и...
0: Уже да. Таких моментов не будет. То есть дети должны быть защищены не только формально, да, скажем так, не только родитель защищен от штрафа, да, что многие пытались сделать, скажем так, использовали эти накладки, треугольнички и так далее. Mm-hmm. Теперь должен быть защищен ребенок. То есть изменения действуют именно на то, чтобы ребенок был реально защищен в случае ДТП. Хорошо, давайте подробно, что изменилось.
1: Изменилось в ПДД, закреплено четкое определение детского удерживающего устройства. Теперь под детским удерживающим устройством понимаются только те устройства, которые соответствуют правилам Организации Объединенных Наций, номер 4404 или номер 129. Это обозначает, что любое приспособление, не имеющее соответствующей сертификации и не являющееся полноценным автокреслом или бустером, признается недействительным для перевозки детей.
0: Угу. То есть вот эти треугольники, накладки, муляжи детских кресел, да, они вне закона.
1: Да.
0: Уже... Угу. Что это означает на практике?
1: На практике это означает полный запрет на использование так называемых фест-адаптеров, то есть накладок на ремни, лямок и других подобных устройств, которые ранее могли применяться для детей старшего возраста. Теперь единственными разрешенными средствами для перевозки детей являются автокресла и бустеры для более старших детей, прошедших соответствующую сертификацию.
0: Друзья, мы с вами теперь в курсе, знаем, не нарушаем. Сейчас будем подробно рассказывать, какие устройства удерживающие надо приобретать, да, какие технические моменты надо соблюсти, да, где смотреть эти сертификаты и так далее, по возрастным особенностям. Я единственное хочу напомнить, что вы можете поучаствовать в обсуждении в рамках прямого эфира. Ждем ваши вопросы на нашу страницу ВКонтакте, КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или под любой из публикаций. Кстати, запись этого радиоэфира мы тоже разместим для того, чтобы, если вы вдруг не успеваете дослушать или какие-то уточнения нужны, вы прослушали подробно и еще раз ознакомились с этой темой. Итак, правила перевозки детей по возрастным группам. Что мы должны выделить? Да, вот здесь самое важное — возраст ребенка. В соответствии с возрастом и требования будут разные. Думаю, что все понимают, что малыш-грудничок и ребенок там 15 лет – это совершенно разные граждане нашей страны, и требования к тому, чтобы обеспечить их безопасность, будут совершенно разные. Давайте начнем. Вот по возрастным группам что важно подчеркнуть?
1: Ну, дети до 7 лет на переднем сиденье, перевозка детей до 7 лет на переднем сиденье легкового автомобиля строго запрещена без использования детских удерживающих устройств, соответствующие росту и весу ребенка, конечно же. Это означает, что ребенок должен находиться на сертифицированном автокресле, установленном согласно инструкции производителя.
0: А на заднем сидении, то есть до 7 лет дети на переднем сидении, ну, не малыши, да, вот те от 3, которые старше, они должны быть на заднем сидении. Как правильно их перевозить?
1: Дети до 7 лет на заднем сидении легкового автомобиля должны перевозиться только с использованием детских удерживающих устройств. Опять же, соответствующих росту и возрасту и весу ребенка.
0: Ремнями? Штатными ремнями?
1: Использование штатных ремней безопасности без автокресла или бустера для этого возрастной категории недопустимо. Это дети до 7 лет включительно.
0: Мы, кстати, вот про малышей не сказали, да, там есть автолюлька до года и от года до 3, то есть, соответственно, это тоже автокресло по возрасту и возможность установки на переднем сидении. Хорошо, дети от 7 до 11 лет. Это такая сложная достаточно категория, когда дети уже подрастают, иногда они бывают достаточно рослыми, крупными. Что здесь важно соблюдать?
1: Дети от 7 до 11 лет на переднем сидении. Дети этой возрастной группы можно перевозить на переднем сидении легкого автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств. На заднем сидении детей от 7 до 11 лет на заднем сидении легкового автомобиля можно перевозить либо с использованием детских удерживающих систем, либо с использованием штатных ремней безопасности, если ребенок уже достаточно высок.
0: Угу.
1: Ну, чтобы ребенок подходил по плечу, а не по шее, не по бедрам, не по животу.
0: Угу. Вот это важно, важный момент. Иногда дети, ну, там, 10-11 лет условно, бывают достаточно крупными. И, ну, садить такого ребенка в бустер, даже в самый крупный, да, по размеру достаточно сложно. Вот эти важные параметры, да, когда можно уже просто обычным штатным ремнем безопасности ребенка пристегнуть, если ребенок, ну, действительно рослый, крупный, много весит и высокого роста. Какие параметры роста и веса, они здесь важны?
1: Ну, дети старше 12 лет или достигшие роста 150 сантиметров и веса 3-6 килограмм, независимо от роста, могут перевозиться без специальных удерживающих устройств, используя штатные ремни безопасности.
0: То есть, получается, если ребенок старше 12 лет, либо он достиг роста 150 сантиметров и веса 36 килограммов. То есть 150 сантиметров и вес свыше 36 килограммов. Я так понимаю, что это одновременное условие, да, ребенок даже если рослый, но веса нет. Ну, в общем, здесь вот такая вот история с законом. Но, в принципе, здесь все понятно. Но ошибки-то всего часто бывают, да, родители стараются сэкономить, покупают одно удерживающее устройство, да, сразу на вырост, скажем так. Малыша, которому там полтора года, усаживают в бус просто. Ну, в принципе, вот нарушения-то есть. Какие самые частые нарушения? И давайте поговорим о важности правильной установки. Ведь даже самое дорогое, современное, подходящее детское удерживающее устройство не будет правильно работать и защищать ребенка, если оно неправильно установлено или ребенок в нем вообще не зафиксирован и не пристегнут.
1: Ну, даже самое дорогое и сертифицированное автокресло не гарантирует безопасность, если оно установлено неправильно. Значительная часть травм детей и ДТП происходит именно из-за ошибок в установке удерживающих устройств. И наиболее... Сейчас поговорим о наиболее распространенных ошибках, которые следует избегать. Это неправильное крепление кресла. Кресло должно быть установлено надежно, зафиксировано в автомобиле, без люфта. Если оно крепится штатным ремнем, убедитесь, что ремень натянут максимально туго. При использовании изофикс проверьте идентификаторы правильной установки.
0: Угу. Отлично. То есть кресло должно быть установлено четко, правильно, не ерзать, да, свободно не передвигаться, то есть полноценно, четко держаться. Хорошо, какие еще бывают ошибки?
1: Слабо затянутые ремни безопасности ребенка. Угу. Ремни, фиксирующие ребенка в кресле, должны плотно прилегать к телу, без возможности просунуть более двух пальцев между ремнем и ключицей ребенка. Свободные ремни не смогут удержать ребенка при резком торможении или ударе.
0: Хорошо, мы запомнили. Ремни должны быть достаточно туго натянуты, чтобы сработать правильно и защитить зафиксированного ребенка. Хорошо, какие ошибки еще допускаются?
1: Неправильное положение ремней. Плечевые ремни должны выходить из спинки кресла на уровне плеч ребенка или чуть выше. Нижний ремень должен проходить по бедрам, а не по животу.
0: Хорошо. Ну и, наверное, самая такая распространенная ошибка – использование автокресла не по возрасту и не соответствующее росту. Да? Наверняка ваши коллеги, инспекторы, очень часто такую историю встречают. Давайте об этом тоже напомним, что так делать нельзя.
1: Использование кресла, не соответствующее весу, росту, нельзя использовать кресло на вырост или наоборот, слишком маленькое. Ребенок должен соответствовать весовой и ростовой группе кресла.
0: Ну и устанавливать люльку на переднем сиденье при включенной подушке безопасности тоже, знаете ли, такое себе удовольствие, да, может быть, не удовольствие, а тоже достаточно опасная вещь. Давайте об этом тоже скажем. Если в автомобиле есть штатная подушка безопасности, устанавливать детское кресло впереди на переднем сиденье – это опасно.
1: Да, установка автолюльки на переднем сиденье при включенной подушке безопасности – это смертельно опасно для малыша. Подушка безопасности при срабатывании может нанести серьезные травмы ребенку в автолюльке. Всегда отключайте фронтальную подушку безопасности пассажира при установке автолюльки на переднем сидении.
0: То есть, получается, если случится ДТП, сработает вот передняя фронтальная подушка безопасности, ребенка может просто раздавить, да, получается, этой подушкой безопасности. Там мощь открывания, да, этой подушки безопасности очень большая. Хорошо, давайте поговорим о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Об этом уже миллион статей, информации, но все равно, да, для родителей, особенно тех, кто впервые становится родителем, долгожданное событие, многие, конечно, уже сейчас ответственно к этому относятся и подбирают устройство правильно. Давайте напомним основные моменты и правила, которые нужно соблюдать при покупке детского удерживающего устройства. Но это точно не ценовая категория. Здесь цена может сыграть против вас. Давайте, Виктория, вам слово. Расскажите, как правильно выбрать детское удерживающее устройство.
1: Выбор автокресла или бустера это инвестиция, в первую очередь, в безопасность вашего ребенка. При выборе детского удерживающего устройства необходимо учитывать следующие факторы. Первое – это сертификация. Устройство должно соответствовать стандартам безопасности ЕЭКО, наличие соответствующей маркировки на кресле обязательно.
0: То есть не только сертификат, который прилагается, но и соответствующая маркировка на самом кресле. То есть должна быть нашивка или наклейка, или, да, то есть какая-то, скажем так, маркировка, которую можно прочитать на самом кресле. Хорошо. Что еще учитываем?
1: Автокресла делятся на группы в зависимости от веса и возраста ребенка.
0: Угу. И поэтому группу надо учитывать. Хорошо, как подобрать по маркировке, да? То есть давайте начнем с самой маленькой группы для новорожденных.
1: Важно выбрать кресло, соответствующее текущим параметрам вашего ребенка. Группа 0-0+, это до 13 килограмм и до года. Это автолюльки и кресла-переноски. Устанавливаются против хода движения.
0: Следующая группа, если там был 0, то здесь уже единичка получается. Да. Какой возраст, вес?
1: Группа первая, это от 9 до 18 килограмм, это детки от 1 до 4 лет, устанавливаются по ходу движения.
0: Следующая группа, это уже для деток постарше. Там какие параметры и какая маркировка? Это уже двойка и дальше, да, получается,
1: да,
0: тройка?
1: Да, да, да. Угу. Это детки от 15 до 36 килограмм, возраст детей от 4 до 12 лет. Бустеры или кресла со спинкой могут использоваться с штатными ремнями безопасности.
0: Когда выбираем кресло, учитываем, итак, сертификацию, проверяем сертификат, который должен прилагаться, и плюс на самом кресле. Дальше группа 0-0+, для малышей до года. Дальше от года до 4 это первая группа. И дальше двойка-тройка, это группы 2 и 3. Это получается или кресло, или бустеры. Да? Для детей от 4 до 12 лет. Там тоже подразделение. То есть 2 поменьше, от 15 килограммов, и старше это уже до 36. Хорошо, способ крепления, это тоже важный момент, на который мудрые родители обращают внимание. Что здесь важно?
1: Ну, кресла могут крепиться с помощью штатных ремней безопасности автомобиля или системы Isofix. Isofix считается более надежным и простым в установке.
0: Ну, конечно же, надо учитывать какие-то другие особенности. Комфорт, удобство, расцветка, кстати, очень для многих важный момент. Ну, здесь у госавтоинспекции претензий нет, хоть с божьими коровками, хоть зеленые, красные, черные, любого цвета. Главное, чтобы они защищали действительно и работали. По комфорту, да, как определить? То есть я бы, вот, наверное, как мама рекомендовала ребенка посадить, да, в кресло, чтобы он посидел и рассказал, как ему нравится, не нравится. Ведь юный пассажир тоже должен участвовать в приобретении такого важного аксессуара.
1: Конечно, комфорт и удобство – это не менее важное. Ребенок должен чувствовать себя комфортно в кресле, особенно в длительных поездках. Проверьте наличие регулировок, качество обивки и вентиляции.
0: Ну и ваше кресло должно соответствовать вашему автомобилю. Иногда бывает так, что кресло вроде хорошее, современное, дорогое, качественное, удобное, но не подходит, да, не фиксируется в конкретном автомобиле. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Так, давайте поговорим дальше. Вот у нас пришло время поговорить о штрафах. Здесь тоже есть изменения. Раньше, все помнят, для физических лиц штраф составлял 3000 рублей за то, что нет автокресла, или ребенок не пристегнут, или оно не установлено соответствующим образом. Что сейчас? Штрафы тоже изменились. В 2026 году законодатель пошел по пути ужесточения. Ну, это такая обычная практика. Чтобы не нарушали, чтобы обеспечить более качественную. Да, то есть получается, если вразумлениями, беседами не удается достучаться до нерадивых перевозчиков детей, да, это родители, родственники и так далее, решили наказывать рублем. Эта история хорошо работает. Чем больше штраф, тем дисциплинированнее как-то становятся водители. Ну, вот так. Что сейчас по штрафам? Как наказывается нарушение правил перевозки детей?
1: Для обычных водителей составляет размер штрафа 5000 рублей. Для должностных лиц, это такие, как даже такси, допустим, везет ребенка без детского удерживающего устройства, им выписывается штраф на 50 тысяч рублей. А для юридических лиц 200 тысяч рублей.
0: То есть, получается, водители их штрафуют как должностных лиц, то есть 50 тысяч рублей. Ну и важная ремарочка. Нарушение может обнаружить госавтоинспекция, если останавливает автомобиль для проверки. Камеры, кстати, вот такой момент не фиксируют, но могут обнаружить, что пассажиры не пристегнуты. Хорошо. Из практических ситуаций, за что может оштрафовать инспектор при остановке автомобиля? Ведь не только за наличие или отсутствие автокресла. Здесь тоже есть другие нарушения, которые могут повлечь неприятные моменты для юного пассажира. Давайте об этом поговорим.
1: Инспектор может оштрафовать, если маленький ребенок не пристегнут или находится без кресла, которое требуется по возрасту и весу ребенка. автолюлька и детское удерживающее устройство, они пристегнуты, а просто стоят на сиденье, а ребенок находится рядом.
0: То есть, получается, в принципе, должным образом не зафиксирован. То есть, ребенок в автолюльке, но она не пристегнута к креслу, скажем так. В случае аварии, получается, эта люлька вместе с ребенком просто вылетит. За это тоже штрафуют. Хорошо, дальше.
1: В одном кресле, если или автолюльке находится несколько детей.
0: Угу.
1: Группа кресла, допустим, если они подходят ребенку по росту и весу, или ребенок не пристегнут не сертифицированным устройством, такое как бустеры, потому что они уже запрещены.
0: А вот еще практическая ситуация, да, если несколько детей в автомобиле, штраф, если они, например, двое детей, да, и не пристегнуты, то штраф будет один или два?
1: Выписать могут один штраф, и сам факт нарушения правил не имеет значения, сколько детей в салоне.
0: То есть штраф будет один, но это тоже неприятная история, но гораздо неприятнее, если случится ДТП и ребенок пострадает. Друзья, я напомню, что мы говорим сегодня о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях. Рассказали об изменениях. Теперь накладки, треугольники, вот эти вот симулирующие, имитирующие устройства вне закона. В прошлом году их запретили. Теперь только автолюлька, детское кресло по возрасту или бустер уже для старших детей. Правильно пристегнутые, установленные в соответствии с правилами. Ну и штрафы выросли для физических лиц, напомню, 5000 рублей. Для юридических лиц или должностных лиц, в том числе для такси, штраф 50 тысяч рублей. Ну и, собственно говоря, друзья, есть штрафы для юридических лиц, это 200 тысяч рублей. Хорошо, давайте поговорим о других аспектах безопасности, перевозок, поездок для наших детей. Ведь есть правила для самих детей, которым их должны научить мы, старшие. Дети часто передвигаются на общественном транспорте, едут в школу, на секции, к бабушке и так далее, так далее. Что должен знать ребенок, как его научить, какие моменты правильно и нужно проговорить, чтобы с ребенком не случилась неприятность, когда он без родителей в общественном транспорте?
1: Родители, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, нужно разъяснять детям следующие правила. Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае подальше от проезжей части дороги. Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной остановки общественного транспортного средства. Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко держаться за поручни, так как при остановке, при резком торможении водители, пассажиры не всегда готовы.
0: Что делать, если старшие, взрослые, уступать место, да? Вот это такой моральный принцип, который тоже остается неизменным.
1: Следует уступать места пожилым и больным людям. Это правило не только вежливости, но и безопасности. Ведь резкое торможение, им тяжелее среагировать и удержаться на ногах.
0: Хорошо. Что запрещается делать маленьким пассажирам общественного транспорта?
1: Отвлекать автомобиль от водителя от управления транспортным средством или открывать двери транспортного средства во время его движения.
0: Хорошо. Ну и к выходу готовимся заранее, друзья. Оплачиваем проезд, продвигаемся к дверям, но не налегаем на них. Хорошо. Маленькие пассажиры в салоне автотранспорта. Родителям порой бывает очень сложно справиться, потому что шумят, галдят, кидаются, бросаются, постоянно требуют к себе внимания. Здесь тоже есть определенные правила, которые надо следовать и воспитывать своего ребенка, да, потому что если вот мама или папа такой терпеливый водитель, а вот другой водитель может не потерпеть, и может скандал случиться, неприятность, ну и неприятность на дороге в том числе, да, друзья, мы в первую очередь не о моральных каких-то там затратах от шумного ребенка говорим, а о безопасности все-таки. Как учить ребенка вести себя в автомобиле при поездках?
1: Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителя не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при передвижении автомашины ребенок располагается на руках у водителя. В этом случае ошибочно полагать, что, держа ребенка на руках, мы его оберегаем. Нет, при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает, в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.
0: Итак, детей не держим на руках во время поездок, даже если ребенок маленький, а вы считаете, что вы сильные, и ребенок, конечно, не должен стоять, прыгать по автомобилю, передвигаться и так далее. Виктория, вы все-таки у нас представитель районного отдела, вы представляете прикубанский отдел, ну и хочется немножечко, знаете, на районную тематику перейти. У вас все-таки и федеральная автотрасса проходит. Есть ли какие-то цифры статистики? Ваши коллеги из района всегда делятся этой информацией для того, чтобы мы с вами были в курсе. Какая статистика и за какой период?
1: Статистика у нас с начала года, за 4 месяца у нас совершено по Прикубанскому району дорожно-транспортных происшествий 39, а ППГ по сравнению с прошлым годом 41. Ну, мы работаем, пропагандируем правила безопасности дорожного движения.
0: То есть снижение уже есть, это уже хорошая тенденция, да. Хотелось бы, чтобы так сохранилось. И если в разрезе, да, анализируя произошедшее ДТП, какие причины привели к дорожно-транспортным происшествиям. Я напомню, что в статистику входят ДТП, в которых есть пострадавший или погибший. Да, небольшие ДТП, они в эту статистику не входят. Все-таки статистика отражает именно такие серьезные ДТП, в которых есть пострадавшие или погибшие люди.
1: У нас, к сожалению, в этом году с начала года есть один погибший в ДТП. Основными причинами ДТП являются это съезд с дороги, наезд на животное, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков, расположение автотранспорта на проезжей части дороги, который не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
0: Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня обсуждали преимущественно правила перевозки детей. Я уверена, что на территории обслуживания вашего районного отдела полиции такие нарушения есть, но наверняка есть и профилактические мероприятия. Мы всегда говорим, что госавтоинспекция очень обширную профилактическую работу проводит. Какие профмероприятия профилактические проводятся и были ли мероприятия, которые направлены именно на безопасность детей?

0: нравится. Но не только в жару. Поэтому, друзья, помните, если вы ходите из автомобиля, ваш ребенок должен быть в безопасности, а маленький ребенок не должен оставаться там один. Виктория, мы подобрались к финалу. У нас буквально одна минута до завершения. Давайте, наверное, заключим то, что мы сегодня сказали. Изменения, ужесточение штрафных санкций за неправильную перевозку детей, отмена вот этих треугольников и накладок на ремни безопасности штатные. Все, в общем, должно работать на обеспечение безопасности детей в транспорте. Вам финальное слово.
1: Безопасность детей – это приоритет каждого. Изменения в правилах перевозки детей, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года, это не просто ужесточение требований, а важный шаг к повышению безопасности наших самых маленьких пассажиров. Так что, ну, помните, что штраф – это лишь маленькое из возможных последствий. Гораздо важнее – это жизнь и здоровье вашего ребенка. Поэтому инвестируйте в качественное сертифицированное автокресло, правильно устанавливайте его и всегда пристегивайте ребенка. Это ваша ответственность и ваш вклад в безопасное будущее.
0: Ну что, замечательные слова. Напомню, что гостью нашей студии сегодня стала инспектор по пропаганде ОГИБДД МВД России по Прикубанскому району, лейтенант полиции Виктория Сущенко. Виктория, спасибо большое. Надеюсь, что родители и те, кто возит детей, нас услышали и будут, конечно же, соблюдать эти правила. Всем безопасных перевозок. Ну и до новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса – бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75, автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Тиберде 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабецкого района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаева-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабецкого района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабецкий район глава Карачаева-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслиней. Запланирована также замена 10 километров в Алибердуковском. В Кошхабле установлена градобойная установка, которая начнет работу в ближайшие дни. Готовится к сдаче 3 новых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детсада «Нарт» в Бавука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. На курорте Архыз завершился горнолыжный сезон. В этом году первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Рады сообщить, что в Черкесске открылся магазин оптово-розничной торговли «Продукт Опт». Здесь вы можете приобрести свежие продукты и товары для дома по очень низким ценам в городе. Будем рады вас видеть ежедневно с 8 до 20.00 по адресу улица Даватора, 71Д. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться на связи. Наш телефон 8 938 347 1111.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 95.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: this affair never will go so well.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Учкикене, 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабесского района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаево-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабесского района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабесский район глава Карачаево-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслиней. Запланирована также замена 10 километров в Алибердуковском. В Кошхабле установлена градобойная установка, которая начнет работу в ближайшие дни. Готовится к сдаче 3 новых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детсада «Нарт» в Бавука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. На курорте Архыз завершился горнолыжный сезон. В этом году первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске. 265-888. 265-888.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Учкикени 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабецкого района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаево-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабецкого района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабецкий район глава Карачаево-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслиней. Запланирована также замена 10 километров в Алибердуковском. В Кошхабле установлена градобойная установка, которая начнет работу в ближайшие дни. Готовится к сдаче 3 новых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детсада «Нарт» в Бавука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. На курорте Архыз завершился горнолыжный сезон. В этом году первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 0461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Точки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он приурочен к проведению в регионе Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной одежде ногайцев. Традиционный костюм складывался в течение многих веков, так как ногайцы, будучи степняками, воинами, большую часть времени проводили на коне, одежда отражала особенности кочевого образа жизни. В изготовлении лучших образцов национальной одежды ногайцев использовались высококачественные материалы из стран Востока и Запада. Действовавший в течение столетий торговый шелковый путь проходил через все регионы проживания средневековых ногайцев. Мужская одежда включала нательную рубаху, которая доходила до колен, заправлялась в шаровары, иногда носилась на выпуск. Штаны были с широким шагом, характерным для многих народов. На рубаху надевали куртку-безрукавку, кэспа. Безрукавку обычно надевали во время работы по хозяйству. Летней верхней одеждой у мужчин служил каптал. У некоторых народов ногайский каптал получил название бешмета. Мужчины, независимо от возраста, носили длинные капталы. Принадлежностью легкого верхнего мужского костюма у ногайцев был также шепкен. Верхнюю мужскую одежду дополняла длинная бурка. Она защищала от дождя и снега, холода и жары. Важным атрибутом верхней мужской одежды являлся поясной ремень – белбау. Он был узким, с металлической пряжкой и ременными подвесками, с металлическими пластинками, гравированными чернью и золотом. Археологические раскопки в регионах расселения средневековых ногайцев обнаружили богатейшие образцы золотых и серебряных наборных ремней билбау. Изготовленные из благородных металлов, наборные бляшки украшены зооморфным и растительным орнаментом – изображением тамг. Наряду с ремнем в традиционной одежде использовали кушак, по-ногайски кусак. Это была скатанная или сложенная двухметровая полоса шелковой ткани. Шапки у ногайцев были разными. В основном их было три вида. Ят-борг, буквально означает «шапка для сна», адетли-борг, обрядовая шапка, кулак-борг, меховая шапка, шапка-ушанка. Носили также кругловерхую шапку из бараньей шкуры, покрытую сукном, а под ней иногда маленькую шапочку. В обиходе была и невысокая каракулевая шапка, которая называется ногай-борг, а шапка повыше и пошире – кверху – бухары-борг. Практичным головным убором кочевника-ногая были зимние шапки, тымак и малакай. Летом носили также войлочную шляпу с круглой тульей и широкими полями, украшенную по тулье шнурком. Носили шляпы чаще мужчины пожилого возраста. В дождливую снежную погоду ногайцы надевали на голову башлык. Разнообразной была и мужская обувь. Самой распространенной был эдырак. Из сафьяна или хрома шили чувяки на твердой подошве – бапиш. Носили такую обувь с кожаными чулками – мес. Мес делали из желтого или красного сафьяна, украшали серебряной и золотой тесьмой. Носили также сапоги из верблюжьей, воловьей или коровьей кожи с загнутым носком. Из войлока изготовляли уик и шопар. Распространенным видом обуви у ногайцев были и кожаные сапоги на каблуке различной высоты. В повседневной культуре ногайцев широко бытовали также туфли и домашняя мягкая обувь из кожи, мягкие сафьяновые сапоги без каблуков и ш-этик, которые носили с калошами – кауш. Друзья, на сегодня все, ну а в следующем выпуске я расскажу о традиционной одежде ногаек. До новых радиовстреч!

0: службы в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФО Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Зеленчукской 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Международный аэропорт Махачкалы расширит географию полетов летом. С июня в расписание аэропорта будут включены 10 новых маршрутов. Помимо существующих рейсов в Казань и Уфу, махачкалинские авиапассажиры смогут отправиться прямыми рейсами в такие города, как Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Сургут, Челябинск, Ижевск, Киров и Иваново. Ингушетия. С 10 по 14 августа в Ингушетии пройдет окружной туристический слет «Бени-2026». В Джейрасском районе соберутся 250 участников из регионов Северного Кавказа. Гиды, инструкторы, организаторы в сфере туризма и тревел-блогеры. Программа включает восхождение на Столовую гору, поездки к водопадам и башенным комплексам, туристическую эстафету, семинары по экологии, лекции по истории и мастер-классы. Кабардино-Балкария. В Приэльбрусье завершилась первая в этом сезоне межрегиональная краеведческая внедорожная экспедиция. Участниками экспедиции стали райдеры из разных регионов России, которые прошли маршрут на багги. Экспедиция стартовала в Джейрахском ущелье Ингушетии и охватила предгорные и высокогорные районы Северной Осетии, Алании и Кабардино-Балкарии. Километры дорог разной сложности. В Кабардино-Балкарии маршрут экспедиции прошел на территории Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов. Участники экспедиции также побывали на склоне Эльбруса, познакомились с кухней народов Кабардино-Балкарии, посетили большое количество памятников природы и исторических объектов. В текущем году запланировано 6 краеведческих экспедиций по всему Кавказу. Карачаево-Черкесия. В Архызе День Победы отметили высокогорным массовым спуском бессмертного полка. Порядка 100 лыжников и сноубордистов с портретами героев Великой Отечественной войны спустились по склонам курорта в память о поколении победителей. На перевале Пхия участники возложили цветы к самому высокогорному мемориальному комплексу обелиску защитникам горных перевалов и почтили память павших минутой молчания. Праздничная программа, организованная совместно с региональным филиалом общества «Знание», развернулась и на главной площади курорта. Здесь прошли мастер-классы, соревнования по сборке и разборке автомата, тематический квиз о Великой Отечественной войне, лекция «Они сражались за Родину», работала полевая кухня и интерактивные площадки. Северная Осетия. В Северной Осетии актуализировали государственную программу, направленную на развитие сельских территорий. Выделено более 5 миллиардов рублей. За последние годы в республике по данной программе построены и отремонтированы десятки муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры. Предоставлены выплаты на жилье в районах республики. Ставропольский край. 1 июня стартует летняя оздоровительная кампания для детей. В этом году в Ставропольском крае будут работать 20 загородных детских лагерей, 625 лагерей дневного пребывания, 6 санаторных и 5 палаточных лагерей. Планируют охватить отдыхом и оздоровлением более 90 тысяч школьников. При подготовке лагерей особое внимание обратят на безопасность. Педагоги и вожатые пройдут профессиональную подготовку. Чечня. В Чечне в рекордные сроки, меньше чем за месяц, завершили строительство 143 частных домов для пострадавших в результате последствий непогоды в конце марта. В них уже заселились порядка 800 человек. Новые дома построены в Гудермесском районе, в селе Новый Биной и городе Гудермесе. Их возводили при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Общая площадь застройки составила свыше 155 тысяч квадратных метров. Общая площадь жилых домов 18 тысяч квадратных метров. Каждый дом расположен на земельном участке площадью 8 соток. На территории жилого комплекса проведены масштабные работы по обустройству дорог и тротуаров, проложены инженерные коммуникации, включая линии электропередачи, водоснабжения, канализации и газоснабжения. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь. Да ну, честное слово.
1: Now when I was a little boy.

0: 104.5.
1: Хотите, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на телеканале «Архиз-24». Вот ваш помощник и надежный партнер в сфере бизнеса. Мы готовы предложить вам разнообразный формат рекламы, который точно будет работать. С нами вашу рекламу увидят. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы телеканала «Архиз-24» 265-888. 265-888.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: 104.5.
1: Желаете, чтобы о вашем бизнесе узнали все? Желаете увеличить продажи, рассказать о ваших возможностях, новинках, скидках или вакансиях? Реклама на радио КЧРФМ 104.5. Ваш надежный партнер в сфере бизнеса. С нами вашу рекламу услышат. С нами вашу рекламу запомнят. Телефон рекламной службы радио 104.5 КЧРФМ в Черкесске 265-888, 265-888.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888, 265-888.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Карачаевске 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабецкого района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаева-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабецкого района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабецкий район глава Карачаева-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка и Беслиней. Запланирована также замена 10 километров в Алибердуковском. В Кошхабле установлена градобойная установка, которая начнет работу в ближайшие дни. Готовится к сдаче 3 новых многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. Завершено строительство лицея в ауле Хабес. Начинается капитальный ремонт школы в Малом Зеленчуке и детсада «Нарт» в Бавука. В Саучедахе начались работы по благоустройству общественной территории. На курорте Архыз завершился горнолыжный сезон. В этом году первые спуски открыли тестовым катанием 21 ноября, а горнолыжный сезон длился с 6 декабря по 11 мая включительно. Итого 157 полноценных дней на склонах плюс 3 дня тестового катания. Напомним, в ноябре Архыз получил кубок премии «Горы России» и во второй раз был признан лучшим горнолыжным курортом страны. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

твоих мостов. Всех красот не перечесть. Слава, доблесть, вера, честь.

песен и стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а спросите, зачем? Хочешь спеть Яковлевичем? Да потому что в доску свой так же любит

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

что завтра ты моя награда, все, что мне надо.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Жители республики поздравляют с Днем Победы. С 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравили президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, полпред президента Российской Федерации в СКФУ Юрий Чайка, руководителя Карачаева-Черкесии. Спасибо деду за победу. Вблизи станицы Красногорской, возле знаменитой сторожевой башни, в память о героях войны высадили 200 саженцев ясеня. Всего в рамках акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии высадили более 150 тысяч деревьев. И помнит мир спасенный. В прокуратуре республики чтят память защитников Родины и тружеников тыла. Враг тот же, и исход будет тот же. Наш земляк, капитан Шамиль Калмыкаев, продолжил дело деда, участника Великой Отечественной войны Махмуда Салиховича Калмыкаева. Они сражались за родную землю. В ауле Кызыл-Октябрь увековечена память воинов Великой Отечественной войны, в числе которых уроженец Рязанской области Иван Юдаков, нашедший последний приют на земле Карачаева-Черкесии. Своих не бросаем. Региональное отделение «Единой России» направило в военный госпиталь в Ростове-на-Дону 9 тонн питьевой воды. Хранители истории. В средней школе поселка Майского Прикубанского района растят истинных патриотов страны. Я потомкам своим расскажу. Журналист Дня Республики Ольга Михайлова рассказала про своего деда Леонида Нестерова, участника Великой Отечественной войны. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в среду 13 мая в Черкесске в ночные часы плюс 13, днем до плюс 20 градусов. Возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 10, днем до плюс 19, облачно, ожидается дождь, гроза. В Донбайе ночью плюс 5, днем до плюс 13 градусов. Облачно, ожидается дождь. В Архызе плюс 7 ночью, днем до плюс 15. Облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Джигуте 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В ауле Кошхабль Хабецкого района состоялось памятное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения героя социалистического труда, депутата Верховного Совета СССР двух созывов Абубекира Дадымовича Аргунова. В мероприятии принял участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выдающемуся труженику. В фойе Дома культуры была развернута выставка о его жизненном пути, фронтовой биографии, трудовых достижениях, вкладе в развитие республики. Глава Карачаево-Черкесии напомнил, что после возвращения с фронта Аргунов более 45 лет бессменно руководил колхозом «Путь Ильича». Под его руководством в аулах Хабецкого района строились школы, дома культуры, дороги, инженерные сети. Он всегда оставался скромным человеком, для которого главной наградой было благополучие родной земли и уважение народа, отметил Рашид Тимрезов. В ходе рабочей поездки в Хабецкий район глава Карачаево-Черкесии провел рабочую встречу с главой администрации Тимуром Жужуевым. Детально обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию национальных и республиканских программ, а также меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросу качественного водоснабжения. Разработана проектно-сметная документация по строительству новых водопроводных сетей в Зиюка.